0: Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

0: Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.

видишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

это взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в Севергазбанке. Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. Севергазбанк. Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 725 52. Звонок бесплатный.
2: АО «Банк СКБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.
3: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+.
1: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 12, ночью до плюс 8. Ветер умеренный, северо-западный.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
1: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени. Новый сезон мелодрам.
3: Он не изменил.
2: Горько.
3: В нашей семье давно нет любви.
2: Горько.
4: Все разрушилось. Все.
2: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
2: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
6: ОКЛ Стрит, ОГРН 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
7: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
8: Категория 16+.
9: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 12, ночью до плюс 8. Ветер умеренный, северо-западный. Спонсор программы ООО «Тоталекс». Стоматология «Акула».
3: Свою улыбку прятать не спешите. В стоматологию «Акула» приходите. Лечение, протезирование, имплантация зубов. Надежно, быстро, качественно. Стоматология «Акула». Окружное шоссе 26, ТЦ «Шоколад», первый этаж, правое крыло. Телефон 8-931-500-0099. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Стоматология «Акула».
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Городск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Это новый вызов.
2: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
3: Битва поколений.
2: Это новый вызов.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Ростов-на-Дону подвергся атаке беспилотников. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Ребенок пострадал в результате удара вооруженных сил Украины по Ростову-на-Дону. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. Атаке подвергся советский район города. Беспилотник повредил два многоквартирных дома. Жителей эвакуировали. Пострадавший мальчик госпитализирован. Врачи оказывают ему необходимую помощь. В Ленинском районе при ударе другого БПЛА повреждены квартира и окна жилого дома. Пострадавших нет. Всего в ходе ночной массированной атаки в Ростовской области было уничтожено около 30 украинских беспилотников.
0: Про деньги.
2: В Госдуме готовят законопроект, который изменит правила выдачи акций сотрудникам в качестве бонусов. Об этом пишет РИА Новости. Согласно документу, компания сможет передать работникам по всем мотивационным программам не более 10% своих акций. Для непубличных компаний сделают исключение, если все акционеры единогласно согласятся, это ограничение можно не применять. Акции будут распределяться по закрытой подписке, то есть только среди заранее определенного круга людей. Совет директоров должен будет ежегодно отчитываться о реализации программы. Если Госдума одобрит законопроект, новые правила начнут действовать с 1 декабря этого года.
0: Про правила.
2: В следующем году вырастет размер максимальной выплаты по больничному. Ее размер составит 7860 рублей в день. Увеличение составит более 1000 рублей. Об этом говорится в материалах соцфонда. Рост выплат связан с изменениями в предельной базе для начисления страховых взносов. Средства начисляются в зависимости от дохода сотрудника за 2 года до наступления нетрудоспособности. Учитывается также застрахованный стаж. В 2028 году максимальная сумма больничного составит 8489 рублей.
0: Про грипп.
2: Россиянам в начале осени важно принять меры перед предстоящим эпидсезоном и заблаговременно вакцинироваться. Пик распространения гриппа приходится на период с ноября по январь, напомнил директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Сейчас в России прогнозируется обычный пандемический подъем заболеваемости. Никаких данных о выявлении сверхустойчивых к вакцинам вирусов нет, передает газета.ру.
0: Про людей.
2: Около 6% работников относятся к категории токсичных. Такие данные приводят различные мировые исследования. По словам специалистов, токсичная атмосфера всегда проявляется через конкретные паттерны поведения, пассивную или прямую агрессию, снобизм, уход от ответственности и отсутствие открытого диалога. В таком коллективе человек постоянно сталкивается с обесцениванием, публичной критикой и ощущением, что качественный результат нужен только ему. Если прямая просьба прекратить некорректное общение игнорируется, а руководство закрывает на это глаза, токсичность стала частью корпоративной культуры, и специалисту безопаснее сменить работодателя. Если же проблема заключается в одном деструктивном человеке, компаниям не стоит бояться с ним расставаться. Убрать такой источник напряжения из команды – единственный способ сохранить здоровую атмосферу. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 86 рублей 59 копеек. Курс европейской валюты по данным Центробанка – 100 рублей 57 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Шагать и не грустить. Куда проще, когда в кармане много денег. Поэтому всем, кто уже проснулся, хочется напомнить, что в эти выходные на Авторадио проходит супер-уикенд. И в преддверии третьего суперфинала мы активно раздаем денежный фонд. Совсем скоро продолжим делать вас богаче. Так что, если вы еще не с нами, прямо сейчас зайдите на сайт авторадио.ру. Замените гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. Расскажите нам, о чем мечтаете. И уже собственным шансом, как на исполнение своей мечты 10 сентября в третьем суперфинале, так и на деньги сегодня, продолжайте наслаждаться эфиром. С этого часа в нем я, Владимир Бодров. Всем большой воскресный привет.

0: только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
2: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Ради хорошего!

0: волной.
1: Ну а мы уже готовы шагнуть в день сегодняшний и продолжить раздавать много денег в рамках супервикенда, поэтому я, Владимир Бодров, призываю вас убедиться в том, что вы в игре, и если нет, зайти на Авторадио.ру и заменить гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. Друзья, сделайте это как можно скорее, потому что впереди у вас очередной невероятный день в компании с Авторадио. Всем большой удачи! Я

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 12, ночью до плюс 8. Ветер умеренный, северо-западный.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
4: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
3: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
5: Битва поколений. Пятый сезон. По субботам в 17.00. Категория 16+.
1: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Минфине заявили об отсутствии планов ограничивать внесение наличных. Подробности далее.
1: Про главное.
0: В России не обсуждают введение лимита на внесение наличных через банкоматы. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Его слова приводит ТАСС. Ранее в России предложили установить лимит 100 тысяч рублей на выдачу наличных в банкоматах. Общественник Вадим Попов, выступивший с такой инициативой, считает, что это может показать эффективность в борьбе с мошенничеством.
1: Про топливо.
0: Запрет на вывоз дизельного топлива из России будет снят по мере накопления запасов на внутреннем рынке. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит Интерфакс. По словам вице-премьера, поставки топлива за рубеж возобновят в случае затоваривания, когда предложение будет существенно опережать спрос. Ключевая задача – не допустить затоваривания. Когда ждать снятия запрета на экспорт дизтоплива, авторадио рассказал инвестор и финансовый консультант Руслан Захаркин.
2: Скорее всего, не по календарю, а по ситуации на рынке. Никто не знает точную дату снятия. Вот когда запасы вырастут и внутренний спрос будет надежно закрыт, тогда у нас такой запрет может быть снят. Потому что сейчас решение уже привязывают именно к балансу рынка, а не к финансовой дате. Должны совпасть два условия – рост запасов дизеля и риск избытка топлива внутри страны. Новак четко сказал, что задача властей – не допустить затоваривания. А значит, экспорт откроют только тогда, когда внутренний рынок будет достаточно насыщен.
0: Сейчас Минэнерго считает нецелесообразным возобновлять экспорт, исходя из общего баланса и мониторинга ситуации. Напомню, что в конце августа правительство продлило запрет на экспорт дизельного и судового топлива для производителей до 30 сентября.
1: Про форумы.
0: Во Владивостоке прошел Восточный экономический форум. За три дня его посетили более 7 тысяч человек из 78 стран. Об этом рассказал вице-премьер Юрий Трутнев. Самые большие делегации приехали из Китая, Индонезии, Японии, Вьетнама, Южной Кореи, Индии и Мьянмы. В форуме приняли участие более 2000 представителей бизнеса из более чем 1000 компаний. За три дня прошло более 150 деловых мероприятий и более 1000 бизнес-переговоров. Главный экономический итог – подписан на 285 соглашений на общую сумму 6 триллионов 660 миллиардов рублей. Среди крупнейших проектов это создание международного транспортного коридора Мохэ-Найба в Якутии и комплексный проект развития Арктики с трансарктическим транспортным коридором. На форуме также обсуждалась стратегия развития Дальнего Востока до 2036 года, которая уже согласована в правительстве. Кроме того, Совет Безопасности одобрил стратегию развития арктической зоны до 2050-го. По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, Дальний Восток и Арктика теперь объединяются в единый макрорегион, занимающий более половины территории страны. Восточный экономический форум проходил с 1 по 4 сентября. Его главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. «Газпром Медиа Холдинг» выступил генеральным информационным партнером ВЭФ. Курс доллара на выходные понедельник – 86 рублей 59 копеек, евро – 100 рублей 57 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: а как тут не сойти с ума, когда второй день подряд деньги льются рекой, и все это для того, чтобы раздать 1/3 миллиона из денежного фонда Авторадио. Именно этим, кстати говоря, я, Владимир Бодров, прямо сейчас и займусь.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Еще как сбываются, дорогие друзья. Две мечты мы уже исполнили в этом сезоне. Закрыли кредит Веры из Москвы размером 1 300 000. Осуществили мечту Евгения из Санкт-Петербурга, который мечтал о 1 000 000 рублей. Ну и с удовольствием продолжим исполнять ваши мечты, среди которых и полет на воздушном шаре, и Кадиллак, как у Пресли, и квартира с видом на Газпром-арену. В общем-то, любую вашу мечту мы исполним, потому что для Авторадио нет ничего невозможного. Уже 10 сентября вы сможете в очередной раз в этом убедиться, потому что именно на 10 сентября назначен третий суперфинал, который мы вместе с генеральным партнером Озонбанком активнейшим образом приближаем. Вчера и сегодня супервикенд, играем каждый час, шансов сорвать банк в разы больше, чем обычно, поэтому очень советую вам слушать нас внимательно, ну и если вы еще не в игре, то обязательно присоединиться. Зайти на страницу авторадио.ру, ввести свой номер телефона, удобный сервис сам вам предложит поделиться своей мечтой, ну и, разумеется, не забудьте при этом заменить гудки в мобильном на прекрасный гимн Авторадио. Кстати говоря, у всех, кто уже это сделал, прямо сейчас появляется шанс на деньги, а именно на 7000 рублей, которые в банке. Как минимум 7000, потому что наш генеральный партнер выигрыши удваивает. То есть играем по факту на 14000, и я останавливаю Авторадио-рулетку, чтобы узнать, кому эта сумма может достаться. Итак, у нас есть номер, он заканчивается на 2971, принадлежит Николаю из Курганской области, который мечтает о двухкомнатной квартире с подземным паркингом в Екатеринбурге. Ну, насколько я понимаю, планируется переезд. Давайте лично у Николая узнаем, наберем его номер. И очень надеюсь, услышим гимн Авторадио вместо гудков, который является пропуском в игру и гарантирует как минимум 3000 рублей, независимо ни от чего. Да, есть гимн, есть 3000 рублей как минимум в качестве гарантии. Ждем ответа. Ждем ответа. Нужно просто назвать песню, которая только что звучала в эфире, забрать из банка всю сумму. И есть ответ. Здравствуйте. Доброе утро, Николай. Здравствуйте, привет. Это прямой эфир Авторадио, игра «Много денег». Меня зовут Владимир, я вас поздравляю, гимн Авторадио, ваше мобильное только что прозвучал на всю страну. 3000 уже вам гарантированы.
2: Да? Да. А я ворота крашу, говорю.
0: Еще раз?
2: Я ворота крашу, говорю.
0: Ворота красьте? Ну, смотрите, как здорово. Можно же красить под Авторадио. Николай, вижу, что вы мечтаете о двухкомнатной квартире с подземным паркингом. Какие вы там ворота красите?
2: Ну, гаражные кооперативы.
0: Гаражные? Ну, вот как раз подземный паркинг вам еще и нужен. В Екатеринбурге почему-то сами в Курганской области проживаете? Ну, переезд планируете?
2: У меня сын там после...
0: А, понятно.
2: После СВО, после ранения.
0: Я понял. Ну, то есть к родственнику, к сыну поближе
2: да,
0: быть.
2: Чтобы
0: это,
2: куда,
0: да,
2: чтобы
0: все...
2: было куда приехать в гости.
0: Понятно, понятно. Здорово. Хорошее желание. Действительно, я вас поздравляю, во-первых, что вы на правильном пути. Гимн Авторадио звучит в вашем мобильном. Ваше желание, быть может, исполнится уже 10 сентября. Вы же помните, да, у нас третий суперфинал, 10 сентября, как-то не уверен, вы сказали, ну да, да, 10 сентября. Да, ну а пока, Николай, у вас есть возможность забрать из банка как минимум 7 тысяч рублей, если вы назовете песню, которая только что звучала в эфире. Сделайте.
2: Я же сказал, что крашу ворота.
0: Ну, красть ворота можно и под Авторадио, ну, Николай, ну, умная колонка, сайт Авторадио.ру в помощь.
2: Выходной день, люди спят, утрада возле дома.
0: Сам Бог велел выходной день слушать Авторадио, но, тем не менее, Николай.
2: Чтобы не спали, да?
0: Да, да. Ну, тем не менее, Николай, гимн установлен, как я уже сказал, 3 тысячи рублей вам гарантированные. И скажу больше, генеральный партнер игры Озонбанк удваивает ваш выигрыш, и теперь он составляет 6000 рублей, и уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка. Друзья, да, так или иначе, спасибо Николаю за то, что он с нами. Удачи 10 сентября, и надо сказать, что удача в этом году пригодится еще не раз, потому как помимо 5 суперфиналов под Новый год, вас ждет 6-й, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш ваши мечты поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио. В банке с этой минуты на 2000 больше 9000 рублей. На эту сумму мы сыграем уже в следующем эпизоде. Запускай Авторадио-рулетку. И супер-викенд продолжается. Будьте внимательны.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить!
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене!
7: Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в Севергазбанке. Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. Севергазбанк. Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 725 52. Звонок бесплатный.
8: АО «Банк СГБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.
9: Скажи «Триста».
10: «Триста».
9: Отучись на тракториста!
11: Учебный центр «Спецкадр» проводит обучение на тракториста, машиниста, экскаватора, бульдозера, водителя-погрузчика, оператора «Харвестера» и «Форвардера». Учебный центр «Спецкадр». Город Вологда, улица Горького, 91. Телефон 8 800 222 89 90.

0: так же, как молодость, все рано или поздно заканчивается, поэтому пока на Авторадио Супер Уикенд, я, Владимир Бодров, призываю вас, друзья, не упускать свой шанс отщипнуть лакомый кусочек, так сказать, от денежного фонда нашей фирменной игры. Тем более, что очередной такой шанс кому-то из вас представится прямо сейчас.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Как уже было сказано ранее, в эти выходные мы играем в турборежиме. С нами по-прежнему наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы делаем все возможное, чтобы приблизить 10 сентября, друзья. Именно в этот день состоится третий из пяти суперфиналов, по итогу которого кому-то из вас посчастливится исполнить свою заветную мечту благодаря Авторадио. Лично я призываю вас не упускать такую возможность. И если вы еще не с нами, заходите обязательно на сайт авторадио.ру и делиться своей мечтой. Ну и, разумеется, менять гудки в мобильном на прекрасный гимн Авторадио. Он, кроме всего прочего, еще и деньги помогает вам выигрывать. И прямо сейчас мы сыграем на 9000 рублей. Именно столько денег в банке, но это не максимальный выигрыш, потому как наш генеральный партнер эту сумму удвоит. То есть по факту играем на 18 тысяч рублей. И чтобы узнать, кому эта сумма может достаться, я по классике останавливаю Авторадио-рулетку. Итак, есть номер, он заканчивается на 3352 и принадлежит Елене из Москвы, которая мечтает о большом просторном доме для нашей семьи. Насколько семья большая? Зачем Елене большой дом? Понимаю, вопрос может быть не совсем корректный, но очень хочется узнать. Давайте наберем ее номер. Ну и, надеюсь, услышим гимн Авторадио вместо гудков, который является пропуском в игру и гарантирует как минимум 3000 рублей. Да, звучит гимн. 3000 уже гарантированы. Осталось назвать песню, которая только что звучала в эфире, забрать весь банк и есть ответ. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый Елена. День. Добрый день. Это Владимир, прямой эфир Авторадио. Игра «Много денег». У нас супер уикенд тут продолжается. Гимн Авторадио только что на всю страну прозвучал в вашем мобильном. Я вас с этим как минимум уже поздравляю. 3000 вам спасибо. Уже гарантированы. Елена, вижу, что вы мечтаете о большом просторном доме для семьи. А для большой семьи, как я понимаю. Обращусь к классике. Семья-то большая у вас.
2: Большая.
0: Большая. Сколько? Да два человека? Да, два, как?
2: Нет.
0: Нет, четверо. Много?
2: Четверо.
0: Четверо. Да, действительно большая семья. Ну что ж, большой просторный дом. Я очень надеюсь, что ваша мечта сбудется. Она обязательно сбудется, если авторадио-рулетка также выберет ваш номер в суперфинале 10 сентября. Мы же помним, да, что у нас третий суперфинал.
2: Да, будем слушать.
0: Будем слушать, будем играть. Ну а пока играем на деньги. На деньги. Сейчас в банке 9000 рублей. Наш генеральный партнер эту сумму удвоит до 18 тысяч. Но только если вы назовете песню, которая только что звучала в эфире. Сделайте это, Елена?
2: Нет, к сожалению, нет, не слушаю.
0: Эх, а так хорошо все начиналось. Ну что ж, Елена, ничего страшного. Как я уже сказал, 3000 в любом случае ваши. И скажу больше, генеральный партнер ваш выигрыш, Озонбанк, ваш выигрыш удваивает, и теперь он составляет 6000 рублей. И уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка. Итак, друзья, все мы сейчас ждем лучший день месяца, 10 сентября. Но забегая вперед, не могу, конечно же, не напомнить о том, что помимо назначенных 5 суперфиналов, под Новый год нас ждет 6-й суперфинал, и в нем генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. В банке с этой минуты на 2000 больше 11 тысяч рублей. Барабанная дробь в честь этой суммы. На эту сумму мы сыграем уже в следующем игровом эпизоде. И уже очень и очень скоро, запуская Авторадио-рулетку. И щедрая раздача денег в преддверии третьего суперфинала продолжается.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44 Горсовска.
4: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
11: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Скажи счастью «да».
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
12: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
13: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+.
15: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
16: ООО «КЛ Стрейт». ОГРН 116-77-467-8-07-61. Город Москва.
7: Авторадио.

И своим ненаглядным, и друзьям, и знакомым обязательно напомните о том, что на Авторадио проходит супервикенд. И сами тоже об этом не забывайте, друзья. В преддверии 10 сентября и 3 суперфинала счастливого сезона мы продолжаем активно раздавать денежный фонд. Поэтому, если вы вдруг еще не с нами, можете присоединиться хоть прямо сейчас. Там делов на пару минут. Забегаете на Авторадио.ру, меняете гудки в мобильном на наш гимн и ждете звонка из студии. Вот, собственно, и все. В студии, кстати, да, по-прежнему я, Владимир Бодров. Друзья, всех приветствуем.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 12, ночью до плюс 8. Ветер умеренный, северо-западный.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
4: Космическое межгалактическое снижение цен на все теплицы. Профиль-центр 54-54-54. Успей купить выгодно до конца месяца.
5: А вы уже подготовили автомобиль к осеннему сезону? Мы знаем, где это сделать выгодно и с гарантией. Только до 15 сентября в автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55 66 99.

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
2: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
1: Муз-ТВ – новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
0: «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.

0: подавляет рост раковых клеток. Об этом сообщили РИА Новости в Миноборнауке. Исследователи в ней лекарственных и ароматических растений оценили противоопухолевый потенциал вещества на стандартной модели злокачественных клеток шейки матки. Куазаректин снижал активность опухолевых клеток в зависимости от дозы и времени воздействия. По словам специалистов, вещество является мощным ингибитором опухолевых клеток, что открывает перспективы для создания новых противораковых препаратов.
1: Про штрафы.
0: Неправильная установка кухонной вытяжки в многоквартирном доме может привести к штрафу до 2500 рублей. Об этом предупредил первый заместитель директора Центра развития законодательства Дмитрий Матюшенков. По словам эксперта, сама по себе установка вытяжки не запрещена. Ответственность может наступить, если собственник нарушил требования к вентиляции или провел самовольное переустройство помещения. Одним из самых распространенных нарушений является подключение вытяжки с принудительным вентилятором к общедомовой системе вентиляции, если такое решение не предусмотрено проектом здания. При неправильной организации воздухообмена работа вентиляции может нарушаться, а запахи и загрязненный воздух поступать в соседние квартиры.
1: Про людей.
0: Привычка постоянно опаздывать может быть сигналом депрессии, СДВГ, обсессивно-компульсивного расстройства или глубоких неврозов. Об этом рассказала психолог Марианна Абравитова. По ее словам, при депрессии человеку физически не хватает энергии на элементарные сборы из-за психомоторной заторможенности. Люди с СДВГ страдают от так называемой временной слепоты, при которой мозг неверно оценивает интервалы. А при ОКР задержки вызываются навязчивые защитные ритуалы, вроде многократно проверки замков. Частой причиной также становятся перфекционизм и тревожность. Человек боится опоздать или сделать что-то не идеально и до последнего затягивает выход. Психолог отмечает, что страдающие этой привычкой люди искренне мучаются от нее, портят репутацию, но часто не могут справиться без помощи специалистов.
1: Про столицу.
0: В Москве стартовала вакцинация против гриппа. Прививку можно сделать бесплатно во всех поликлиниках. Об этом сообщил заммэр Анастасия Ракова. Еще для удобства горожан начнут работать мобильные пункты у станции метро, МЦК и МЦД без выходных и без записи. Официальный курс доллара на выходные понедельник 86 рублей 59 копеек. Курс европейской валюты 100 рублей 57 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1.

0: По волнам Авторадио продолжается наше с вами движение и, между прочим, продолжает работу аттракцион неслыханной щедрости, который я, Владимир Бодров, между прочим, готов в очередной раз запустить. Поехали.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: И третья мечта сбудется уже через каких-то 4 дня. Друзья, на 10 сентября, напомню, назначен третий суперфинал. И мы вместе с генеральным партнером Озонбанком активно его приближаем. Вчера и сегодня на Авторадио супервикенд. Играем каждый час, а то и два раза в час. И шансов сорвать банк в разы больше, чем обычно. Поэтому очень советую вам слушать нас внимательно. Ну а если вы еще не в игре, то обязательно присоединяться. Зайдите на Авторадио.ру, поделитесь своей мечтой. И не забудьте заменить гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. У всех, кто уже это сделал, прямо сейчас появляется шанс на деньги, а именно на 11 тысяч рублей, которые в банке. Наш генеральный партнер эту сумму удвоит. То есть, по факту, играем на 22 тысячи. И я останавливаю авторадио-рулетку, чтобы познакомиться с претендентом на эту сумму. Есть претендент, его номер заканчивается на 1588, зовут Владимир, нашего участника, он из Нижегородской области и мечтает закрыть ипотеку. Ну что ж, скажу, я тоже мечтаю, но у меня такой перспективы в ближайшие 15 лет не предвидится, а вот Владимир вполне себе может закрыть ипотеку, потому как 10 сентября, может быть, мы исполним именно его мечту. Ну а пока хочется узнать, сколько там долг, насколько большой и какая квартира в ипотеке. Давайте наберем номер Владимира и пообщаемся с ним лично. Но прежде услышим гимн Авторадио. Очень надеюсь, потому что это пропуск в игру, и он гарантирует. Да, звучит. 3000 рублей гарантированы. Ждем ответа. Здравствуйте. Алло. Алло, Владимир.
2: Алло.
0: Добрый день, да. Владимир. Здравствуйте, это прямой эфир Авторадио. Игра «Много денег». Меня зовут тоже Владимир.
2: Да,
0: да. Меня тоже, как ни странно, зовут Владимир. Давайте знакомиться. В принципе, с вашей мечтой я уже познакомился. Вы мечтаете закрыть ипотеку, так ли это?
2: Все верно.
0: Все верно. Скажите, пожалуйста, насколько большой долг? Сколько там у вас денег?
2: Ну, почти 3,5.
0: Почти 3,5 миллиона, да? Верно.
2: Да.
0: Ну что ж, сумма, в принципе, очень даже приличная. Ну и Авторадио, разумеется. Для Авторадио нет ничего невозможного. Быть может, уже 10 сентября мы закроем вашу ипотеку. Но это все в третьем суперфинале вполне возможно. А прямо сейчас, по факту, у вас есть возможность забрать из банка деньги. Там 11 тысяч рублей. Наш генеральный партнер удвоит эту сумму до 22 тысяч. Но только в том случае, если вы назовете песню, которая только что звучала в эфире. Владимир, сделаете это?
2: Ну, конечно.
0: Так.
2: Бурито, Туала.
0: Бурито, совершенно. Совершенно верно.
2: Я вас 7 лет жду.
0: Ух ты.
2: 7 лет!
0: 7 лет! Ну, дождались-таки! Дождались-таки, Владимир, 11 тысяч рублей ваши!
2: Это круто!
0: Круто, действительно! И скажу больше, Владимир, наш генеральный партнер Озонбанк удваивает этот выигрыш, и теперь он составляет 22 тысячи рублей. И уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка. Друзья, да, напоминаем, 10 сентября состоится третий суперфинал счастливого сезона фирменной игры. И хотя сейчас все говорят именно про него, не могу не напомнить, что под Новый год в дополнительном шестом суперфинале генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну шестую мечту. А удвоить шансы вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. В банке с этой минуты стартовая сумма 5000 рублей. Мы, конечно же, поздравляем Владимира, желаем ему удачи в третьем суперфинале 10 сентября и, разумеется, запускаем авторадио-рулетку. Супер-уикенд продолжается, никуда не уходите.
1: Много денег, счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
3: Вы мечтаете? Авторадио
4: исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег».
5: Счастливый сезон.
0: 10 сентября.
5: Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой,
4: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
5: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
0: Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег.
5: Счастливый сезон.
0: Суперигра на Авторадио. 0+.
6: Генеральный партнер.

0: порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
7: Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в Севергазбанке. Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. Севергазбанк. Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 700 25 52. Звонок бесплатный.
8: АО «Банк СГБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.

0: Фит-сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах Фит-сервис замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: Портленд. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Игорь Новаи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
3: Авторадио.

Ну а в компании с Авторадио никто не одинок, и сегодня вечером вы сможете в очередной раз в этом убедиться, потому что нас с вами ждут зажигательные танцы в рамках большой дискотеки Авторадио. Друзья, календарная осень уже 6 дней как вступила в свои права, но душа по-прежнему просит лета, оно и понятно, мы прекрасно это понимаем, поэтому в 6 вечера включайте нас погромче и танцуйте так, как умеете только вы. Ну а пока наслаждайтесь не менее любимой музыкой, которую я, Владимир Бодров, с удовольствием продолжу вам дарить.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 12, ночью до плюс 8. Ветер умеренный, северо-западный. Спонсор программы ООО «Тоталекс». Стоматология «Акула».
3: Свою улыбку прятать не спешите. В стоматологию «Акула» приходите. Лечение, протезирование, имплантация зубов. Надежно, быстро, качественно. Стоматология «Акула». Окружное шоссе 26, ТЦ «Шоколад», первый этаж, правое крыло. Телефон 8-931-500-0099. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Стоматология «Акула».
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ворота и калитки, распашные, откатные. Профиль-центр 54-54-54.
6: Уже заметили, как качество бензина повлияло на ваш автомобиль? В автосервисе «Автоимпульс» комплексная проверка двигателя, свечей зажигания и промывка топливной системы всего 3000 рублей. Успей позаботиться о своем автомобиле с выгодой 55-66-99. «Автоимпульс» 55-66-99. Акция действительна до конца месяца.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Зеленый Арнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с мусвелий. Арнео, окей.
5: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру».

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
0: Категория 16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В МИД России допустили встречу лидеров России, США и Китая. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Трехстороннюю встречу лидеров России, США и Китая нельзя исключать. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, идея есть и уже вброшена в публичное пространство. Однако говорить о том, что она переходит в плоскость

0: Двое детей. Повреждены дома в Советском, Кировском и Ленинском районах города. В границах поврежденных зданий введен режим ЧС. Дроны также нейтрализовали в Батайске и нескольких районах области.
1: Про рекомендации.
0: Врач Светлана Бурнацкая предупредила, что нельзя самостоятельно бросать прием лекарств, даже если стало лучше. Об этом она рассказала газете «Ру». Если самочувствие улучшилось, это не значит, что болезнь полностью ушла. Организм может просто лучше справляться с симптомами, но причина заболевания остается. Если бросить лечение слишком рано, симптомы могут вернуться, а болезнь перейти в более сложную форму. Особенно опасно раньше времени отменять антибиотики. Часть бактерий может выжить и привыкнуть к лекарству. Тогда в следующий раз подобрать эффективное лечение будет труднее. Врач также объяснил разницу между привыканием и устойчивостью. Привыкание – это когда организм адаптируется к препарату, а устойчивость – когда болезнь перестает на него реагировать. Некоторые лекарства нельзя резко отменять, даже если человек чувствует себя хорошо. Это гормональные препараты, средства для лечения нервной системы и сердечно-сосудистые лекарства. Организму нужно время, чтобы перестроиться, иначе состояние может ухудшиться, а симптомы вернутся в боль к боли. Более сильной форме.
1: Про школу.
0: В российских школах начался месяц профориентации. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в видеообращении к участникам форума «Россия. Мои горизонты». Об этом пишет РИА Новости. Министр сообщил, что в школах всех регионов в течение почти 4 недель пройдут профориентационные мероприятия, которые дадут старт этой работе в новом учебном году. По его словам, масштаб беспрецедентный. Единая модель профориентации охватывает более 8,5 миллиона участников. Кравцов также рассказал, что в федеральном проекте «Билет в будущее», который помогает школьникам определиться с профессией, задействовано более 14 тысяч партнеров. В прошлом учебном году около 1,5 миллиона школьников приняли участие в профессиональных пробах. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, 86 рублей 59 копеек. Курс европейской валюты – 100 рублей 57 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: Пусть драмы будет как можно меньше, а денег, естественно, как можно больше. Друзья, над чем, собственно, мы на Авторадио и работаем в эти выходные в рамках супервикенда. С вами по-прежнему Владимир Бодров, и я приглашаю вас в новый эпизод нашей фирменной игры.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну и надо сказать, что в эти выходные сбываются мечты всех участников фирменной игры Авторадио, потому что мы активно раздаем вам деньги для того, чтобы как можно скорее приблизить день третьего суперфинала, 10 сентября, друзья. Именно 10 сентября, напомню, определится третий из пяти счастливчиков, чья мечта сбудется благодаря Авторадио. Ну и, разумеется, мы вместе с нашим генеральным партнером Озонбанком делаем для этого все возможное. Вчера и сегодня играем каждый час, потому что поэтому, друзья, если вы еще не с нами, самое время исправить это недоразумение. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте скучные гудки в своем мобильном на прекрасный и полезный гимн Авторадио и обязательно рассказывайте, о чем именно вы мечтаете. 10 сентября у вас появится возможность осуществить свою заветную мечту, ну а прямо сейчас у вас есть все шансы забрать из банка 5000 рублей. В прошлом эпизоде Владимир забрал у нас 22 тысячи, поэтому в банке сейчас стартовая сумма. Ну и чтобы определить претендента на деньги, я останавливаю авторадио-рулетку. И вижу номер, который она выбрала. Он заканчивается на 8642. Принадлежит Лилии из Краснодарского края, которая мечтает о путешествии в Китай вместе с семьей. Популярное нынче направление Китай у россиян, но вот была ли там Лилия уже, или это будет первая поездка, давайте узнаем у нее лично, наберем ее номер. Ну и напомню, гимн Авторадио, самое главное условие, если он звучит вместо гудков, то 3000 мы уже сможем отдать. Да, гимн есть, пропуск есть, есть 3000, осталось дождаться ответа и... И есть ответ. Здравствуйте. Прямой эфир Авторадио. Игра «Много денег». Меня зовут Владимир. Да, Лилия, очень приятно.
2: Да.
0: Вижу, что вы мечтаете о путешествии в Китай вместе с семьей.
2: Да.
0: Лилия, скажите, уже учите китайский?
2: Конечно.
0: Конечно, уже начали. Ну, правильно, потому что вполне возможно, 10 сентября ваша мечта исполнится. Вы же знаете, у нас третий суперфинал. Угу. Ваш номер на авторадио-рулетке, если она снова выберет. Ну, а сейчас она выбрала все-таки ваш номер. В вашем телефоне вместо гудков прозвучал гимн Авторадио, что немаловажно. То есть 3000 вам уже гарантированы, Лилия. Ну, а если вы назовете сейчас песню, которая только что звучала в эфире, заберете из банка 5000. Сделайте это.
2: Нет, к сожалению.
0: Эх, ну...
2: Я не слушала.
0: Ничего страшного. В этом нет, Лиля. В любом случае, к сожалению, да не к великому, потому как вместо гудков, как я уже сказал, прозвучал гимн Авторадио. 3000 рублей за гимн Авторадио ваши. И скажу больше. Генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш. И теперь он составляет 6000 рублей. И уже совсем скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка. Ну, а если впредь будете слушать Авторадио повнимательнее, отвечать на наши звонки, называть песню, которая только что звучала в эфире, вполне возможно, ваша мечта, а именно путешествие в Китай вместе с семьей, вполне может стать реальностью уже в третьем суперфинале нашей фирменной игры 10 сентября. Ну что ж, друзья, мы таким образом движемся дальше. Ну и при всем при этом не могу не напомнить вам, что кроме 5 назначенных суперфиналов, под Новый год ждет еще один вас. 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы вам поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. В банке с этой минуты на 2000 больше 7000 рублей. На эту сумму мы сыграем уже в следующем игровом эпизоде. И очень и очень скоро. Запускаю авторадио-рулетку. И супервикенд продолжается. Будьте внимательны.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
2: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина, 11 и Ленинградской, 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
3: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить!
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене!
6: Нужен инструмент, который не подведет? Профессиональный электроинструмент DCK. Мощь, выносливость и точность в каждой детали. Магазин инструмента «Бобер». Официальный представитель Вологде. Ярославская, 11А. Стройте на века вместе с DCK.
7: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина, 66. Звоните по телефону 51 77 77.

0: Что?
1: А что?
0: Перевозки – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
0: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
10: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
11: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
10: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
12: Все начинается совсем скоро. День рождения Ашан. Скидки на 20 тысяч товаров. Розыгрыш автомобиля и сотен призов. Праздник начинается с Ашан. Акция с 9 по 29 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ашан.ру.
13: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
14: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
15: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
16: Красота-то какая! Лепота!
17: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
18: Сма-раз, сма-два, смотри! Блогеры, кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
10: Реклама. Рекламодатель ООО «Уфон». УГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
19: Авторадио.

0: конечно же, ты.
1: Ну, конечно же, мы, Авторадио. Кто же еще может все выходные раздавать много денег и не требовать ничего взамен, кроме как установить вместо гудков в мобильном наш прекрасный гимн. Друзья, сыграем сегодня еще не раз, поэтому если вы еще не с нами, срочно исправляйтесь. Заходите на сайт Авторадио.ру и буквально тремя кликами вступайте в игру. Я, Владимир Бодров, желаю вам большой удачи и, как водится, продолжаю дарить вам исключительно любимую музыку. Всем доброго, прекрасного воскресенья. Нет.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 8. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 11 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
2: А вы уже подготовили автомобиль к осеннему сезону? Мы знаем, где это сделать выгодно и с гарантией. Только до 15 сентября в автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55 66 99.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12...

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru, ПАО «Сбербанк».
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.РУ».

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
0: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Роскачестве рассказали, за что школы могут брать деньги. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Школа не имеет права требовать с родителей денежных взносов, в том числе на учебные материалы, ремонт и закупку оборудования. Об этом РИА Новости сообщил директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. По его словам, школа обязана бесплатно предоставлять детям всю необходимую литературу, учебники и методички, предусмотренные основной образовательной программой. Исключение составляет только пособие для факультативов, посещение которых добровольно.
0: Про цены.
2: Федеральная антимонопольная служба проверяет обоснованность роста цен на мясо птицы и говядину. Как пишет mk.ru, цены на говядину в России выросли на 11%, а на мясо курицы на 8%. ФАС запросила у крупнейших производителей мяса птицы и говядины данные об объемах выпуска и продаж, себестоимости и рентабельности. Компании также должны объяснить причины изменения цен с начала года. При этом стоимость свинины на потребительском рынке остается прежней.
0: Про книги.
2: Рынок электронных книг в России за первое полугодие вырос на 10% и достиг 11,5 миллиардов рублей. Об этом рассказал гендиректор Литрес Сергей Анурьев на Московской международной книжной ярмарке. По его словам, рост рынка замедляется. Главным драйвером остаются текст

0: аудио давайте туда еще добавим, тоже считается. И бумажная книга, она очень сильно зависит от сегмента аудитории.
1: Как отмечают специалисты, на рынке много бесплатного контента в подписных сервисах, из-за чего стоимость и ценность книги упала. Дальнейший рост все больше зависит не от новых пользователей, а от частоты потребления, среднего чека, новых способов монетизации и новых форматов контента.
2: Про рекомендации.
1: Врач-нарколог Марина Калюжная объяснила, почему нельзя лечить похмелье алкоголем. Об этом она рассказала в беседе с Лентой.ру. По словам врача, если человеку с утра нужна рюмка, чтобы стало легче, это уже признак формирующейся зависимости. С точки зрения фармакологии, временное облегчение объяснимо. К утру алкоголь выводится из крови, а нервная система остается перевозбужденной, из-за чего возникает дрожь, тревога и сердцебиение. Новая доза алкоголя гасит это возбуждение и возвращает организм в привычное состояние. Но утренняя доза алкоголя – это не лечение, а отсрочка, говорят специалисты. Курс доллара на выходные понедельник – 86 рублей 59 копеек, евро – 100 рублей 57 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Сколько бы ни было на ваших часах, перед авторадиорулеткой все равны, так что я, Владимир Бодров, советую вам быть наготове каждый раз, когда мы разыгрываем деньги. Ну и сейчас, кстати, именно такой момент.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон.

0: сбываются.
1: В эти выходные мы играем в турборежиме. С нами по-прежнему наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы активно приближаем 10 сентября. Третий суперфинал, друзья, состоится именно 10 сентября. Ну и по итогу суперфинала кому-то из вас посчастливится исполнить свою заветную мечту благодаря Авторадио. Ну, лично я призываю вас не упускать такую возможность. Если вы еще не с нами, обязательно исправляйте это недоразумение. Заходите на Авторадио.ру, делитесь своей мечтой, менять гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. Напоминаю, он, кроме всего прочего, еще и деньги помогает выигрывать. И прямо сейчас мы сыграем на 7000 рублей, как минимум, потому что наш генеральный партнер эту сумму удвоит. То есть, по факту, мы играем на 14000 рублей. И останавливаю Авторадио-рулетку, чтобы узнать, кому эта сумма может достаться. Итак, у нас есть номер, он заканчивается на 5920, принадлежит Вячеславу из Республики Мордовия, который мечтает о квартире в Москве рядом с метро. Ну вот все, что нужно для счастья, правильно? Квартира, да еще и рядом с метро, чтобы и на работу удобнее было ездить, и вообще выбираться в город было удобнее. Правильно ли я размышляю? Давайте узнаем лично у Вячеслава, наберем его номер. Ну и очень надеюсь, дождемся гимна Авторадио вместо гудков, который гарантирует 3000 рублей, независимо ни от чего. Да, есть гимн, есть пропуск в игру. Ждем ответа. Как соловей лето. Да. И есть ответ. Здравствуйте. Прямой.
2: Добрый.
1: Прямой эфир Авторадио. Игра «Много денег». Меня зовут Владимир. Вячеслав, очень приятно, что вы взяли трубку. Еще приятнее, что гимн Авторадио вместо гудков в вашем мобильном установлен. Вы ведь в курсе?
2: Да.
1: Вячеслав, я вас хочу обрадовать. 3000 вам уже гарантированы, независимо ни от чего. Мы сейчас держим курс на третий суперфинал 10 сентября. Ну а прямо я вижу, что вы мечтаете о квартире в Москве рядом с метро. У вас, я так понимаю, в Москве пока недвижимости нет.
2: Нету, к сожалению.
1: Ну, хочется переезжать, я так понимаю, да? В Москву. Или
2: есть
1: просто
2: мечты.
1: Еще раз?
2: Есть мечта такая.
1: Есть мечта переехать. Но, быть может, Авторадио вашу мечту осуществит уже 10 сентября в третьем суперфинале. Вполне возможно, ваш номер с Авторадио-рулетки никуда не пропадает. Ну, а сейчас у вас есть возможность забрать из банка как минимум 7000 рублей, но только в том случае, если вы назовете песню, которая только что звучала в эфире. Вячеслав, сделайте это.
2: Нет, к сожалению, не сделаю.
1: Ничего страшного, вы уж сильно не сожалеете, Вячеслав. 3000 рублей в любом случае ваши. И скажу больше, генеральный партнер игры Озонбанк удваивает ваш выигрыш. И теперь он составляет 6000 рублей. И уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка. Ну а впредь будете внимательнее слушать Авторадио, отвечать на наши звонки, называть песню. Ваша мечта может вполне стать реальностью уже в третьем суперфинале нашей игры. 10 сентября. Друзья, да, все внимание сейчас приковано к этой дате, 10 сентября, но, тем не менее, не могу вам не напомнить, что под Новый год вас ждет еще один дополнительный шестой суперфинал, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. В банке с этой минуты на 2000 больше, 9000 рублей, на них мы сыграем уже в следующем эпизоде. Запускаю Авторадио-рулетку. И щедрая раздача денег в преддверии суперфинала продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер.

0: в разделе о том, карта клиентских правил.
1: Реклама.
2: IT-школа «Кодология». Век новых технологий твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
3: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Цезар Сити», «Энигмия», «Палаццо Деогой», «Цезар Силика», «Дом Малевич», «Айс Тауэрс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Триумф Капитал». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Апсайт Новослободская». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Юг». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Третий Силикатный». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Аквапарк Отрадное». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Град Плаза». Полный список победителей на сайте premierecord.ru.
4: Скажи 300.
5: 300.
4: Отучись на тракториста.
6: Учебный центр «Спецкадр» проводит обучение на тракториста, машиниста, экскаватора, бульдозера, водителя погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Город Вологда, улица Горького, 91. Телефон 8 800 222 8990.
7: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
8: Кто наведет идеальный порядок на даче? Конечно, Бобер. Для вас огромный выбор кусторезов и садовых измельчителей для легкой работы в саду. Ждем вас в Вологде на Ярославской 11А. Выбирайте с умом, экономьте с Бобром.

0: Реклама.
1: Додо за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горсовская.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте havail.ru.
3: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО «А7-агент». ОГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте ВБ-джоб.
3: ОРВ, ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб 18+.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: До 15 сентября покупайте шашлык в «Гиперленте» и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер один. 1 килограмм – один шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
7: В акции участвуют товары бренда «Лента Фреш».
8: Получилось. Вы вылечили рак?
9: ОККО представляет.
10: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
11: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
12: Это открытие изменит все.
9: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
13: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+.
14: Авторадио.

вас, друзья, призываю помнить о том, что на Авторадио продолжается супер-уикенд, и обязательно проверить, звучит ли в вашем мобильном наш замечательный гимн. Если нет, исправьте это недоразумение, зайдите на сайт Авторадио.ру, вступите в нашу фирменную игру и обязательно дождитесь звонка из студии. В ней, кстати говоря, все так же я, Владимир Бодров. Всем, с кем еще не слышались, большой привет!

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 8. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 11 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
4: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
5: Уже заметили, как качество бензина повлияло на ваш автомобиль? В автосервисе «Автоимпульс» комплексная проверка двигателя, свечей зажигания и промывка топливной системы всего 3000 рублей. Успей позаботиться о своем автомобиле с выгодой 55 66 99. Автоимпульс 55 66 99.
6: Акция действительно до конца месяца.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с Босвелии.
5: Артнео, окей.
6: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С картой Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
14: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Американские переговорщики прибыли в Киев. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер прибыли в Киев. Кадры их встречи на железнодорожном вокзале опубликовали местные СМИ. Ожидается встреча дипломатов с президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне спецпосланники встречались в Москве с президентом России Владимиром Путиным. По заявлениям Кремля и Белого дома, Владимир Путин проинформировал собеседников об обстановке в зоне спецоперации. Стороны также затронули и экономическую повестку. Как пишет газета РУ, президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что перед приездом американских переговорщиков провел совещание и подготовил предложение по урегулированию конфликта.
0: Про цены.
2: Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов заявил, что аномально низкая путина тихоокеанского лосося привела к убыткам рыбаков, простой портов и логистических компаний. Эксперт подчеркнул, что плохая путина также привела к подорожанию лососевых и красной икры. По его словам, трудно сказать, насколько именно вырастут цены, но они пойдут вверх и дешевле, чем в прошлом году, продукции точно не будет. Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что темпы вылова лососевых отстают в 2.5 раза от прошлогодних. Напомним, что к семейству лососевых относятся семга, горбуша, китан, нерка, форель, кижуч и чавыча.
0: Про заявление.
2: Студентам надо ставить задачи, которые можно решить только самостоятельно, без обращения к искусственному интеллекту. Об этом заявила председатель комиссии Общественной палаты по просвещению Ольга Голошенкова. Об этом пишет ТАСС. Она призвала не запрещать использование ИИ в образовании, а адаптировать учебный процесс к новым реалиям. Вместо тотальных запретов педагоги должны разрабатывать задания, которые невозможно решить простым запросом. Основной упор следует сделать на задачи, требующие творческого подхода, личной позиции и критического мышления, которые алгоритмы пока не способны имитировать. Чиновник подчеркнул, что задача образования — формировать личность, способную принимать самостоятельные решения, а не просто воспроизводить знания.
0: Про Авторадио.
2: Друзья, ровно 4 дня осталось до того момента, когда вся страна узнает имя

0: у вас заветное желание. И помните, для Авторадио нет ничего невозможного. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 86 рублей 59 копеек. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 100 рублей 57 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

хотя говорят, что счастье любит тишину, как по мне, так самое время делиться своим счастьем, потому что на Авторадио стартовала программа по вашим заявкам, друзья, и я, Владимир Бодров, начинаю с удовольствием озвучивать ваши приветы и поздравления. Координаты для них те же, что и всегда. В любой из доступных мессенджеров можете нам написать на единый номер +7 915 459 2020. День нефтяника, день озера Байкал, день рыжих. Вот немногие из тех праздников, с которыми можно и нужно сегодня поздравлять. И первым отметился Андрей. Он просит передать большие поздравления с днем нефтяной и газовой промышленности семье Логиновых в Алтайский край, город Яровое. Полетело поздравление. Наталья Лучшего написала нам: «Добрый день, Авторадио. Хочу поздравить своего папу Носарева Александра Юрьевича с днем рождения. Дорогой, любимый, родной, это твой день. С личным праздником тебя». И Светлана вместе с коллективом бухгалтерии спешат поздравить с днем рождения коллегу Ирину. Желают ей здоровья, счастья, любви, благополучия и исполнения всех желаний. Мы здесь на Авторадио, разумеется, к поздравлениям присоединяемся и уже ждем новые сообщения. Друзья, обязательно пишите.

0: Это ваша жизнь, и вам выбирать, кому передавать привет и поздравления в прямом эфире Авторадио. Евгений из города Антрацита уже определился, кстати говоря. Он отправляет свой большой привет супруге Наташе. Добавляет, что очень сильно ее любит и ценит. Дальше сообщение от Светланы. Добрый день, любимое Авторадио. Сидим во дворе, у нас посиделки с шашлычком на улице плюс 30. Наслаждаемся погодой. Вот рассказали бы, где это плюс 30, мы бы приехали к вам тут же. И Арина Мурашко пишет. Передайте, пожалуйста, привет моей маме Яне Орловой. Мамулечка, я тебя очень сильно люблю. Друзья, пишите и вы. Координат прежний. Единый номер Авторадио. Плюс 7-915-459-2020. Любой из доступных мессенджеров к вашим услугам. Мы скоро продолжим.
1: Авторадио поздравляет. Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в «Севергазбанке». Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. «Севергазбанк». Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 725 52. Звонок бесплатный.
7: АО «Банк СГБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.
8: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54, 54, 54.
9: Замерзаете? Тепло приходит с бобром. Мощные тепловые пушки и надежные конвекторы спасут от любого холода. Прогреем дом, склад и стройку. Тепловое оборудование в магазине «Бобер». Вологда, Ярославская, 11А.
10: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», 5-й сезон.
11: Это новый вызов. Премьера
12: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ.
13: Категория 16+.

0: какое счастье слышать привет или поздравления в свой адрес в эфире Авторадио. Друзья, кто может это себе представить, активно пишет нам. Вот, например, Юрий из Электростали написал: поздравляю с днем рождения свою бывшую начальницу с управляющей компании в Балашихе, Антипову Наталью Павловну. Крепкого ей здоровья и счастья. Следом сообщение от Антона. Пользуясь случаем, хочу передать большой привет любимой Леночке, а также дочке Анне и сыну Дэне. Мы сегодня отдыхаем и наслаждаемся вместе первыми осенними выходными. Игорь написал: Авторадио, поздравьте, пожалуйста, мою любимую жену Ларису Ивановну. С наступающим понедельником. Хочется ее поздравить. Это ее единственный выходной, который она проведет на даче, собирая урожай. Ну что ж, лучший вид отдыха, как известно, смена вида деятельности. Да, желаем Ларисе хорошо отдохнуть и ждем новую партию ваших сообщений. Друзья, координаты прежние: +7 915 459 2020. Любой из доступных мессенджеров к вашим услугам. Так что пишите, и совсем скоро новая партия сообщений ворвется в прямой эфир Авторадио.
1: Авторадио поздравляет.

0: Продолжаем озвучивать ваше сообщение в прямом эфире Авторадио. Привет из солнечной Абхазии. Доброго воскресенья любимой семье, моим деткам Адиле и Давиду, мои любимые сын и дочь. Пусть в жизни у вас все будет прекрасно. Это сообщение, к сожалению, без подписи прилетело. Ольга пишет: привет, Омск, всем хорошего вечера. Уже завтра понедельник. В Омске действительно уже вечер. Нам чуть больше повезло тем, кто... у кого день пока еще, больше времени осталось на отдых. Наталья отметилась: привет, любимое Авторадио, передайте наилучшие пожелания любимому мужу Евгению, огромное ему спасибо за все, он большой молодец и самый лучший. И Елена написала: огромный привет моей подружке Маниной Екатерине, которая в настоящее время находится с сыном в Санкт-Петербурге. Катюша, ты самая классная, жизнерадостная и самая лучшая девчонка, оставайся всегда такой же. Прости, пожалуйста, что вчера не позвонила, не получилось. Гуляйте с сыном и наслаждайтесь жизнью. Вот и мы, друзья, продолжим наслаждаться жизнью, продолжим отдыхать и продолжим озвучивать ваши сообщения в эфире Авторадио. Пишите еще, номер плюс 7-915-459-2020 в любой из доступных мессенджеров.
1: Авторадио поздравляет!

0: Выбирайте Wildberries.
1: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.яндекс.ру/бизнес. 0+.
6: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовался.

0: показания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
2: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
4: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
3: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
5: «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая! Лепота!
7: АО «Альфа-страхование» – лидер ОСАГО в России.
8: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
9: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
10: Категория 16+.
11: Авторадио. Авторадио поздравляет.

0: Почки наши необъятные вы не проводили это воскресенье, друзья. Можете запросто украсть эфир Авторадио своим собственным сообщением. Наталья Стасик знает это не понаслышке. Она спешит поздравить с днем рождения любимого мужа Игоря. Любимый, здоровья тебе, счастья и благополучия. Помни, мы всегда рядом с тобой. Жена Наташа и сынок Максим. Руфа пишет: здравствуйте, Авторадио. Едем как раз-таки из плюс 30, о которых вы говорили, из Дивноморского в Воронеж. Сейчас на трассе, слушаем Авторадио. Что ж, доброго вам пути. И сообщение от Ирины Ледневой прилетело из Москвы. Привет, любимое Авторадио. Хочу поздравить своего любимого сына Ваню с днем рождения. Ваня, ты мое главное счастье и гордость. Желаю тебе быть самым здоровым, самым уверенным в себе и всегда идти только вперед. Пусть удача любит тебя так же сильно, как люблю тебя я. С днем рождения, сыночек. Друзья, не скупитесь и вы на такие вот ласковые, добрые слова в адрес тех, кого вы любите. И обязательно пишите нам на единый номер Авторадио плюс 7-915-459-2020. Программа продолжается.
1: Авторадио поздравляет.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 8. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 11 градусов и осадки. Спонсор программы ООО «Тоталекс». Стоматология «Акула».
2: Свою улыбку прятать не спешите. В стоматологию «Акула» приходите. Лечение, протезирование, имплантация зубов. Надежно, быстро, качественно. Стоматология «Акула». Окружное шоссе 26, ТЦ «Шоколад», первый этаж, правое крыло. Телефон 8-931-500-2099. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Стоматология «Акула».
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
5: Это новый вызов.
4: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
5: Это новый вызов.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
8: В автосервисе «Автоимпульс» осмотр подвески и тормозной системы, а также проверка технических жидкостей всего за 999 рублей. «Автоимпульс», 55 66 99 55 66 99.
9: Акция действительна до конца месяца.

Вот и сообщения ваши, как лебеди, летят в эфир Авторадио. В заключительный раз на сегодня к ним обращаюсь. Дмитрий пишет. Добрый день, Авторадио. Передайте, пожалуйста, привет любимой жене Елене. Леночка, жду тебя на даче и очень по тебе скучаю. Алла Городничья поздравляет с днем нефтяной и газовой промышленности Алексея Тарохина из Краснодара, Надежду Шевякову из Сыктывкара. Желает, чтобы баланс всегда сходился и газ в доме не кончался. Пусть работа будет спокойной, в семье жарко от любви и счастья, добавляет Алла. Мария свой привет передает в город Самару любимой маме. Мама, ты самая лучшая, крепкого тебе здоровья. И Сергей Красняк написал. Сегодня отмечается День нефтяника, а я больше 40 лет проработал в нефтяной промышленности на севере нашей страны, в Нижневартовске. Прошу передать большие поздравления моим бывшим коллегам. Успехов вам в вашей непростой работе. Авторадио ко всем поздравлениям присоединяется, друзья. На сегодня с ними все. Я, Владимир Бодров, с вами прощаюсь и уступаю место моему коллеге Олегу Пивунову, который уже в следующем часе продолжит раздавать деньги в рамках супервикенда. Дождитесь.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Распакупер Купер, это супер. Распакупер Купер.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер, доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
0: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 15:00 в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Центробанк проведет совещание по ключевой ставке на следующей неделе. Подробности далее.
0: Про главное.
1: 11 сентября Центральный банк проведет очередное заседание, после которого ключевая ставка может измениться. Большинство экономистов и аналитиков склоняется к тому, что она останется прежней, либо ее понизит на 0,25%. Большее снижение, по словам экспертов, маловероятно. Об этом сообщает телеканал 360. Пока же ключевая ставка в России составляет 14%.
0: Про заявление.
1: Основательница и глава детского хосписа «Дом с маяком» Лида Маниава сообщила о решении покинуть пост директора и выйти из состава правления организации. По ее словам, так она сможет защитить дальнейшую работу хосписа. Заявление Маниавы разместили друзья, так как ей самой по решению суда запрещено пользоваться интернетом. Она сообщила, что в ближайшие пару месяцев будет идти следствие, через 2-3 месяца состоится суд. Маниава отметила, что пока остается несколько месяцев, чтобы доделать дела и организовать работу хосписа без нее. На неделе Маниаву задержали и предъявили обвинение в распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти.
0: Про рекомендации.
1: Россиянам ни в коем случае не следует выходить из своего аккаунта Apple ID по указанию посторонних. Об этом в интервью ТАСС предупредил начальник пресс-службы МВД по Москве Владимир Васинин. По его словам, просьба выйти из учетной записи может быть частью мошеннической схемы. Выполнив инструкции злоумышленников, владелец устройства рискует потерять доступ к аккаунту, после чего аферисты могут использовать полученные данные для давления на жертву, включая шантаж фотографиями и персональными данными. Васинин призвал бережно относиться к своим учетным записям и не передавать посторонним данные.
0: Про исследование.
1: Участники Восточного экономического форума считают, что Дальний Восток заметно изменился за последние годы, но жилье и инвестиционные барьеры остаются ключевыми проблемами. Об этом говорят результаты опросов ЦИОМ и фонда Росконгресс. 60% участников форума заявили, что за 10 лет в регионе произошли масштабные изменения. Больше всего перемен заметно в туризме, транспорте, международном сотрудничестве и цифровых технологиях. 93% опрошенных уверены, что Дальнему Востоку нужны иностранные инвестиции, а главным партнером называют Китай. При этом 70% считают, что инвестиции сдерживают санкции, плохая инфраструктура и логистические проблемы. Самыми перспективными отраслями участники назвали туризм, рыболовство, транспорт и судостроение. Жилищный вопрос считают актуальным 86% участников. По их мнению, улучшение жилья помогло бы удержать молодежь, снизить социальную напряженность и улучшить демографию. Главные проблемы – это низкие доходы населения, износ коммунальных сетей и дорогая доставка стройматериалов. Сам форум участники оценивают позитивно. 80% считают, что он помогает устанавливать деловые контакты. Около 70% впервые приехавших уже планируют вернуться в следующем году. Напомним, что Восточный экономический форум проходил с 1 по 4 сентября. «Газпром Медиа Холдинг» выступил генеральным информационным партнером ВЭФ. Курс доллара на выходные и понедельник – 86 рублей 59 копеек. Евро – 100 рублей 59.

0: Никаких миражей, друзья. Все реально настолько, что уже сейчас, через несколько секунд, кто-то из вас сможет выиграть в суперигре много денег. Кругленькую сумму, да, в банке у нас 9000 рублей, и она удвоится, да, внимательно слушаем. Ну и, конечно, приближаем суперфинал, который состоится 10 сентября.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются, потому что это Авторадио и потому что у нас с нами партнер Озонбанк, друзья, который мало того, что удваивает ваши выигрыши, еще и обещает шестой дополнительный суперфинал. Плюс мы играем, соответственно, в турбо-режиме сегодня. Это у нас мега-супер-уикенд игры «Много денег». Соответственно, в каждом часе ведущие Авторадио предлагают вам выиграть деньги. И в нашем банке сегодня 9000 рублей. Плюс к этому партнер Озонбанк удваивает выигрыш, и, соответственно, вы можете получить 18000 рублей, друзья. А с каждым игровым эпизодом мы приближаем третий суперфинал, как я уже говорил, который случится 10 сентября. И чтобы мы позвонили именно вам, прямо сейчас заходите на сайт Авторадио, убирайте надоевшие гудки в мобильном и меняйте их на гимн Авторадио. Ну, а дальше с помощью удобного сервиса расскажите нам о своей мечте. Мечтать, кстати, можно абсолютно о чем угодно. Так уже сделали наши победители двух суперфиналов. Вера Лаврикова из Москвы, которая закрыла автокредит на 1 300 000 рублей. Да, ну а Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга получил ровно 1 000 000 рублей, о котором, собственно, и мечтал. И было это во втором суперфинале. До третьего остаются считанные дни. И 10 сентября, этот день мы приближаем как можем, любая ваша мечта сможет стать реальностью. И когда я говорю «любая», друзья, это не шутка, честно-честно. Вот вам несколько примеров, о чем мечтают наши люди. Северный полюс, путешествие, изба Бабы-Яги на берегу Волги, покупка отара овец. Ну, в общем, список огромный, и присоединяйте свою мечту, собственно, к нему. Возможно, 10 сентября она сбудется. Ну а пока к нашему банку 9000 рублей, которые я говорил, которые превратятся благодаря спонсору в 18000. Это уже приличные деньги, и давайте определяться, кто же сегодня сорвет такой куш. Останавливаю авторадиорулетку. И с нами играет Ольга из Свердловской области. Ее мечта — купить квартиру для мамы. Достойная мечта, конечно же. Ну а какую квартиру? Собственно, сколько комнат?

0: какая квадратура и так далее, мы уже выясним, наверное, у самой Ольги, потому что прямо сейчас мы будем набирать ее номер, который заканчивается на цифре 4604. Итак, номер набран, и мы ждем гимн авторадио, потому что это важнейшее условие. Надеюсь, что сейчас он прозвучит в эфире. Да, это он, друзья, это действительно гимн авторадио. Осталось дождаться теперь, чтобы Оля сняла трубку и приняла участие в нашей игре. Ольга, Ольга, не стесняйтесь, это не кто-то чужой, это любимое авторадио в эфире. Алло, алло, алло. Ольга, вы слышите меня?
1: Да,
0: здравствуйте, это прямой эфир авторадио, игра «Много денег». Вы же поменяли свои гудки на гимн авторадио, правда?
1: Да, да.
0: Да, это мы, друзья. Итак, Ольга, читаю вашу мечту, купить квартиру для мамы хотите. Очень так трепетно и хорошо. А где хотите купить квартиру, расскажите нам. И какая должна быть эта квартира?
1: В своем городе квартира должна быть.
0: В своем городе, это важно. А в каком городе вы живете?
1: Свердловской области, город Сухой Лог.
0: Прекрасное название, прекрасный город. Ну, очень надеюсь, что суперфинал, который состоится 10 сентября, для вас будет удачным. Ну, а пока давайте попробуем выиграть круглую сумму. Сегодня у нас в банке 9000 рублей, плюс наш партнер Озон Банк удваивает эту сумму. И фактически вы можете получить 18000 рублей на карту Озон Банка. Нужно лишь сказать мне, какая песня играла последней в эфире авторадио. Вы слушали, я очень надеюсь. Скажите.
1: Я слушала радио.
0: Так, и какая же песня звучала?
1: «По барам».
0: Совершенно верно. Песня «По барам» Анны Асти. Эти аплодисменты, конечно же. Конечно же, Ольга, для вас. Это прекрасная новость. Замечательно, что вы слушали авторадио. Продолжайте в том же духе. Приближаем наш суперфинал. Вы получаете, соответственно, 18 тысяч рублей за то, что вовремя слушали хорошую песню и свою любимую радиостанцию. Друзья, ну а я напомню, что наша суперигра «Много денег» продолжается. Я вновь запускаю авторадио-рулетку. И с этой минуты в нашем банке, соответственно, становится больше гораздо денег, и вы можете уже в следующем игровом эпизоде принять участие. Еще раз напомню, что зайти нужно на сайт Авторадио, поменять гудки на гимн нашей радиостанции и ждать звонка. Также желаю всем удачи и напомню, что в конце года наш партнер Озон Банк в дополнительном суперфинале исполнит еще одну мечту одного из наших слушателей, а свои шансы удвоить на победу вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Так что не теряем время, друзья, прямо сейчас. Авторадио. Радио.ру и вперед к своей мечте.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Нужен инструмент, который не подведет? Профессиональный электроинструмент DCK. Мощь, выносливость и точность в каждой детали. Магазин инструмента «Бобер». Официальный представитель Вологде. Ярославская, 11А. Стройте на века вместе с DCK.
2: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.

0: Для авторадио уж точно невозможное. Возможно, друзья, мы можем вашу мечту осуществить в супер-игре «Много денег». Ну и, конечно, сами деньги, соответственно, вам дать возможность выиграть.
1: «Много денег» на авторадио. Супер-игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Сезон, безусловно, счастливый, и для кого-то он будет очень счастливым, потому что наш суперфинал уже 10 сентября, и чья-то мечта обязательно сбудется. Ну, добавляйте к этому еще возможности нашего партнера Озонбанк, который удваивает все выигрыши и дарит еще один дополнительный суперфинал. Но, в общем, об этом чуть попозже, а пока напомню, что в нашем банке 5000 рублей, и совсем скоро уже эти деньги, опять-таки, благодаря нашему партнеру, удвоятся, и их получит кто-то из вас. Друзья, да. Несколько слов о том, как стать участником игры «Много денег». Заходите на сайт авторадио.ру и устанавливайте вместо своих гудков привычных классный такой яркий, бодрый гимн авторадио, чтобы когда мы вам дозвонились, соответственно, мы поняли, что да, это заявка на победу. Гимн авторадио очень важно, его нужно установить. Ну и расскажу, например, о чем мечтают наши слушатели, чтобы у вас были какие-то примеры. Да, о чем угодно абсолютно. Ну, например, победительница первого суперфинала финала Вера Лаврикова из Москвы хотела закрыть автокредит. Ей для этого понадобился 1 300 000 рублей, да? Пожалуйста, она выиграла и закрыла. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга не раздумывал много, просто загадал 1 000 000. Пожалуйста, стал участником второго суперфинала и получил этот самый 1 000 000. Ну, а вы можете мечтать, я не знаю, о какой-нибудь даче, о поездке на море или на Северный полюс, о прыжке с парашютом или даже выпить кофе с Полиной Гагариной. Да-да-да, это все, друзья, не возбраняется. Заходите на сайт Авторадио, меняйте гудки на гимн и, пожалуйста, вперед. Выигрывайте. Ну, а прямо сейчас мы возвращаемся к нашему банку. Там 5000 рублей. И определяемся, давайте будем уже определяться, с кем мы сыграем прямо сейчас. Для этого я останавливаю Авторадио рулетку. И с нами будет играть Олег из Новосибирской области. Мечтает он купить электроавтомобиль «Лисян». Вот, не слышал такое название, но электроавтомобиль — это, мне кажется, интересная история. Надо подробности узнавать у самого Олега, тем более тезка, очень буду за него сегодня болеть. Надеюсь, что он внимательно слушал авторадио, и сейчас мы услышим гимн, и, конечно, он нам назовет песню, которую играл, и сможет получить свой заветный выигрыш. Итак, Олег, мы начинаем. Номер набран. И... прекрасно, прекрасно. Это действительно авторадиогимн. Олег? Олег, Олег, Олег, здравствуйте. Это прямой эфир авторадио. Вы слышите меня?
2: Бля, да.
0: Прекрасно, Олег, очень приятно. Вы в прямом эфире авторадио. Хочу напомнить, что вы участвуете в игре «Много денег». Это правда? Скажите, да, и прекрасно. И ваша мечта — купить электроавтомобиль. Все верно, я называю.
2: Верно.
0: Да, а расскажите нам, почему именно электромобиль? Чем бензиновый не устраивает? И вот такая интересная марка — «Лисян». Я никогда о ней, например, не слышал. Расскажите немного.
2: Ну, не знаю. С бензином сейчас плохо, поэтому электромобиль хочется купить.
0: А, ну, я согласен с вами, это интересная, на самом деле, история, да, с бензином. Хорошо, вы можете 10 уже сентября, собственно, стать победителем нашего суперфинала, поэтому внимательно слушайте авторадио, как, надеюсь, вы и делали прямо сейчас. За гимн авторадио вы уже получаете, конечно, свою сумму, но скажите мне, пожалуйста, слышали вы песню, которая играла вот буквально несколько минут назад? Последний в эфире авторадио.
2: Ну, по-моему, это была Полина Гагарина.
0: Нет, к сожалению. Ну, может быть, подумайте. Даю вам еще один шанс.
2: Чеботина, наверное. Я их просто путаю.
0: И здесь тоже мимо. Нет, это был, конечно же, Дима Билан. Невозможное возможно. Но, опять-таки, благодаря нашей игре «Много денег», вы в любом случае получаете сумму, которая уходит к вам. 3000 рублей за гимн авторадио. Большое спасибо вам, Олег. И, конечно, повнимательнее слушайте эфир, прямой эфир любимого авторадио. Ваш номер может неограниченное количество раз участвовать в игре «Много денег». Это прекрасно. Опять-таки, вы можете оказаться в суперфинале. Кстати, давайте запустим авторадио-рулетку. чтобы шансы вновь были у наших слушателей выигрывать и побеждать. Да, еще на Олегу напомню, что наш партнер Озонбанк выигрыш удваивает, и вы, соответственно, на свою карту Озонбанк получаете уже 6000 рублей. Ну а между тем, наш супервикенд продолжается. В следующем часе обязательно будут игровые эпизоды, в которых вы можете выиграть суммы. Ну и наша суперигра продолжается, приближая суперфинал. Друзья, авторадио-рулетка запущена, как я уже говорил. Еще раз напомню вам, что эфир нужно слушать очень внимательно, если хотите побеждать и выигрывать. Вам желаю удачи, и, конечно же, стоит помнить, что в конце года Озонбанк в дополнительном суперфинале исполнит еще одну мечту одного из наших слушателей. Ну, а удвоить свои шансы на победу вам поможет специальный мечтабот. Находится он, опять-таки, на сайте авторадио.ру. Так что давайте прямиком туда, меняем гудки на гимн, ну и становимся участниками нашей суперигры.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. ООО РВВ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте «Лента.ком». Стабильно низкие цены.
4: Оля Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы немедленно.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, Горск.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Да ж...
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Тэпэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
5: Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026. Года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
2: Авторадио.

уж эти противоречивые, простите, женщины, которые делают вид или обманывают нас, да? Но в этом, наверное, и есть их прелесть, такая вот романтика. А мы и готовы обманываться. В общем, спасибо вам большое за то, что делаете нашу жизнь такой вот яркой и непредсказуемой. Друзья, ну а с чем мы точно уже определились, это с тем, что этот уикенд мы проводим под классные ритмы, под супермикс большой дискотеки Авторадио, которая стартует в 18.00. Включайте приемники громче и наслаждайтесь. Танцпол можно устроить абсолютно в любом месте. Вот где вы будете находиться, там и делайте большую дискотеку Авторадио. А каждый уикенд, кстати, мы 3 часа лучших миксов вам предлагаем послушать, подпевать, танцевать. В общем, не возбраняется. Наслаждайтесь этой прекрасной музыкой. Ну, а мы продолжаем прямой эфир Авторадио. Зовут меня Олег Пивунов. Страна. Всем привет.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 8. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 11 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в Севергазбанке. Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. Севергазбанк. Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 725 52. Звонок бесплатный.
10: АО «Банк СГБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.
11: Официальный дилер Белджи «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина, 66. Звоните по телефону 51-77-77.
12: Уже заметили, как качество бензина повлияло на ваш автомобиль? В автосервисе «Автоимпульс» комплексная проверка двигателя, свечей зажигания и промывка топливной системы всего 3000 рублей. Успей позаботиться о своем автомобиле с выгодой 55-66-99. «Автоимпульс» 55-66-99. Акция действительна до конца месяца.

0: Рекламно-информационная программа «Курс на прибыль».
1: В логистике мало просто выбрать дорогу из точки А в точку Б. Нужно понимать, сколько она будет стоить, что ждет водителя в пути и как быстро передать ему готовый маршрут. Сегодня у нас в гостях Михаил Белоусов, предприниматель, который построил свой карьерный маршрут от водителя до владельца логистической компании, поэтому знает цену каждому километру и на дороге, и в бизнесе. Михаил, с чего на практике начинается работа над новым рейсом?
2: С построения маршрута, но одной линии на карте недостаточно. Нужно сразу учитывать платные участки, весовой контроль, грузовые стоянки, ремонты и другие условия на дороге. Параллельно важно понимать расходы и ожидаемую прибыль. Подобная информация не у всех систематизирована или разбросана по разным таблицам, сервисам, калькуляторам. Большой риск что-то упустить.
1: То есть проблема не в количестве задач, а в постоянных переключениях между программами и таблицами?
2: Да, когда компания растет, сначала кажется, еще одна таблица или сервис ничего не изменит. А потом замечаешь, что полдня ушло не на управление бизнесом, а на поиск и перенос информации. Предприниматель должен принимать решения, а не вручную собирать каждый рейс по кусочкам.
1: Как этот процесс можно оптимизировать?
2: В решении для грузоперевозок от Сбербизнеса можно построить маршрут и увидеть дорожную инфраструктуру, платные участки, весовой контроль, стоянки и другую важную информацию. Там же рассчитываются основные расходы и ожидаемая прибыль по рейсу. Готовый маршрут можно отправить водителю в навигатор. Здесь же формируется счет заказчику, сохраняются данные по рейсу и ведется работа с документами. Меньше ручных действий, меньше ошибок и больше времени на клиентов, команду и развитие компании.
1: Михаил, ваши правила курса на прибыль.
2: Хороший маршрут должен экономить не только километры, но и время предпринимателя. Чем меньше лишних переключений и ручной работы, тем больше внимания остается на развитие бизнеса.
0: Сбербизнес. Решение для грузоперевозок. Все необходимое для управления транспортной компанией в одном приложении. ПАО «Сбербанк» 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 16.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В российских школах появится устный экзамен по истории. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Устный экзамен по истории в 9 классе, который планируется вести через 2 года, будет в формате зачета и станет условием допуска ГИА. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Оцениваться такой экзамен будет в формате зачет-незачет. При разработке процедуры важно обеспечить понятные и объективные критерии, чтобы школьники, родители и педагоги заранее понимали требования, рассказал Кравцов. Цель этого экзамена – оценить умение школьника последовательно и аргументированно излагать материал, устанавливать причинно-следственные связи, работать с историческими источниками и формулировать собственную позицию. И в продолжении темы школы арабский язык официально войдет в школьную программу как возможный второй иностранный язык с 1 сентября этого года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Предмет не станет обязательным для всех сразу. Его будут вводить постепенно в тех школах, где есть спрос, кадры и необходимые условия. Тем временем английский остается одним из самых популярных и востребованных языков для изучения. О главных недостатках изучения в школах именно английского языка на авторадио рассказала профессор высшей школы экономики Ирина Абанкина.
3: Проблема здесь не в часах, а все-таки мы до сих пор базируемся на урочной системе изучения иностранного языка. У нас нет предметов, которые изучаются на другом языке. Вот раньше в спецшколах почему лучше знали? Потому что они на тех же иностранных языках, у них была и история, и культура страны и так далее. То есть язык становился некоторым подспорьем в использовании в реальных жизненных ситуациях, в изучении других предметов, в культурной деятельности и активности. И это действительно помогало раскрепоститься, овладеть языками. А у нас это до сих пор очень плохо происходит. Вот эти вот 2 часа в неделю разрозненные ничего не дают.
2: Также специалист посоветовала организовать в школах проекты, которые будут проводиться на иностранном языке.
0: Про авиацию.
2: Сегодня утром на юге России задержали свыше 70 рейсов на прилет и вылет. Об этом пишет ТАСС. Наибольшее количество задержек зафиксировано в аэропорту Сочи, где задержали 61 рейс. Также задержки отмечались в Краснодаре и Волгограде. В аэропорту Волгограда задержаны 5 рейсов, 2 на вылет в Москву и 4 на прилет из Москвы, Калининграда и Анталии. Время ожидания составило от 1 часа 10 минут до 3 часов.
0: Про торговлю.
2: Более 1000 магазинов могут закрыться в торговых центрах к концу года, а посещение ТЦ снизится примерно на 10%. Об этом сообщил президент Союза торговых центров Булат Шакиров. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что сейчас все чаще попадаются новости, что торговый центр снесен, а на его месте будут построен жилой комплекс, многофункциональный комплекс и так далее. При этом Шакиров подчеркнул, что есть и успешные ТЦ, в которых посещаемость практически не сократилась, и выразил мнение, что в дальнейшем они станут досуговыми и развлекательными центрами. Курс доллара на выходные понедельник 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

0: А эффект игры «Много денег» на Авторадио, он, собственно, делает вас богаче, да, друзья? В нашем банке вновь сумма 7000 рублей, которую вы можете выиграть. Ну и, соответственно, приблизить исполнение своей мечты уже 10 сентября. Суперфинала, возможно, мы позвоним именно вам.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Абсолютно верно, друзья, и мечты сбываются, и счастливый сезон игры «Много денег» продолжается. Сегодня мы работаем еще и в турборежиме, то есть продолжается супер-уикенд игры «Много денег». Авторадио-рулетка останавливается каждый час, а иногда и по нескольку раз. Ну и тем самым каждый игровой эпизод приближает 10-й день сентября, когда начнется третий суперфинал, и главная мечта у кого-то из вас, друзья, сбудется обязательно. Мечтайте о чем угодно, Авторадио исполнит это гарантированно. Ну и сегодня наш призовой фонд составляет 7000 рублей. Хорошие деньги, неплохой старт, который может удвоиться благодаря нашему партнеру Озонбанку. Ведь все выигрыши Озонбанк удваивает. И плюс к этому дарит 6-й дополнительный суперфинал, чтобы шанс победить был у большего количества наших слушателей. Ну, а для того, чтобы мы позвонили именно вам, нужно сделать несколько очень-очень простых действий. Зайти на сайт авторадио.ру, поменять свои гудки в мобильном телефоне на гимн Авторадио. Ну и после этого с помощью сервиса специального и удобного рассказать нам о своей мечте. Берите пример с наших победителей, суперфиналистов, собственно, Веры Лавриковой из Москвы, которая закрыла автокредит благодаря нашей игре, и Евгению Крицкому из Санкт-Петербурга. Он получил 1 000 000 рублей, о котором давно мечтал, и было это во втором суперфинале. Соответственно, до третьего остаются считанные дни, и любая ваша мечта может стать реальностью. Абсолютно любая, друзья, пишите нам все, что угодно. Это может быть, я не знаю, уикенд с какой-нибудь звездой, или путевка, не знаю, в пустыню. Вот все, что буквально вам в голову приходит. У нас люди отправляются, точнее, мечтают отправиться на Северный полюс и избу на берегу Волги построить. В общем, фантазия ваша абсолютно никак не ограничивается. Еще раз напомню, у нас в банке 7000 рублей, которые превратятся, естественно, благодаря нашему спонсору в 14. Отличная сумма. Давайте выяснять, кому же мы готовы ее подарить. Итак, авторадио-рулетку я останавливаю. И играем мы с Республикой Северная Осетия. Игорь зовут нашего слушателя. Великолепно. Мечта у него следующая. Поехать на отдых в зимний период в Объединенные Арабские Эмираты. Погреться на солнышке. Солидарен с Игорем, вы даже не представляете, насколько. Игорь, надеюсь, что ваша мечта сбудется. Ну а пока попробуем сделать так, чтобы вы стартовую сумму, по крайней мере, на свою мечту смогли получить. Напомню, в банке у нас 7000 рублей. Звоним Игорю. Не задерживаем. Ну и, конечно, ждем долгожданный гимн Авторадио. А вот и он. Это прекрасно.

0: Будем надеяться, Игорь ответит и сможет стать ближе к своей мечте.
1: Авторадио. Продолжаем дозваниваться.
0: Ах, к сожалению, Игорь не ответил на звонок, но, тем не менее, он получает за гимн Авторадио 3000 рублей, соответственно, и их наш партнер Озонбанк удваивает, вот вам и 6000 рублей на карту Озонбанка. Игорь, если вы вдруг нас слышите сейчас в прямом эфире, напомню, что ваш номер действует, играет в игре, собственно, неограниченное количество раз, поэтому не расстраивайтесь. Возможно, в следующем часе вновь позвоним вам или завтра, ну и, конечно, в суперфинале вы тоже можете участвовать. Кстати, для этого нужно запустить авторадиорулетку. Замечательно. Ну, еще раз призываю всех слушать прямой эфир внимательно. Если хотите побеждать и выигрывать приличные суммы денег, вам желаю, конечно же, удачи. Ну и в конце года, напомню, Озонбанк в дополнительном суперфинале исполняет еще одну мечту одного из вас, друзья. Ну, а удвоить свои шансы на победу поможет вам специальный меч-тобот. Где он находится? Да все просто. Сайт авторадио.ру. Время не теряем, и прямо сейчас можем туда заходить.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой,
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54, 54, 54.
8: Кто наведет идеальный порядок на даче? Конечно, Бобер. Для вас огромный выбор кусторезов и садовых измельчителей для легкой работы в саду. Ждем вас в Вологде на Ярославской 11А. Выбирайте с умом. Экономьте с Бобром.

0: домах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
1: Да все заработали.
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки — это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
8: Категория 16+.
9: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Вкусвилл приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: До 15 сентября покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм – один шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
6: В акции участвуют товары бренда «Лента Фреш».
7: Ленту!
8: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+.
9: Авторадио.

А рядом с вами любимое авторадио, друзья, которое не просто радует прекрасной музыкой, хотя и ей тоже, и настроением замечательным, да. Но еще у нас идет супер-уикенд, друзья. Супер-уикенд игры «Много денег», в которой вы можете выигрывать хорошенькие суммы, которые удваивает наш партнер. Ну, например, сейчас в банке 9000 рублей, и уже в начале следующего часа они достанутся кому-то из вас. Ну, а пока можете заскочить на сайт авторадио.ру. Если еще не поменяли гудки на гимн авторадио, сделайте это поскорее. Ну и с помощью удобного сервиса расскажите нам о своей мечте. Любой абсолютно, я вас уверяю, она сбудется.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 8. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 11 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
5: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
6: А вы уже подготовили автомобиль к осеннему сезону? Мы знаем, где это сделать выгодно и с гарантией. Только до 15 сентября в автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55 66 99.

Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-9М.ру». Реклама АО «БД» не оферта.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
0: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Финляндия ограничила доступ к российским историческим документам. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Национальный архив Финляндии ввел беспрецедентное ограничение на доступ к историческим документам, полученным из России. Как сообщают местные СМИ, запрет действует с осени 2022 года и будет сохраняться до конца 9999 года, то есть на ближайшие 8 тысячелетий. Речь идет о миллионе страниц уникальных материалов за период с 1500 по 1990 год. Среди них рисунки начала 20 века с видами крепости Свеоборг и другие документы, которые теперь можно просматривать только в контролируемых условиях. С 2005 года на приобретение и копирование этих архивов из финского бюджета потрачено более миллиона евро. Согласно соглашениям с российской стороной, материалы должны быть доступны в читальных залах и в электронном виде. Однако на практике удаленный доступ так и не предоставили.
0: Про природу.
2: Океано-атмосферное явление Эль-Ниньо, которое, как считают ученые, может стать самым мощным за всю историю наблюдений, способно привести к резкому потеплению в европейской части России и Западной Европе. Об этом известие мы рассказали в Институте океанологии. Ранее представитель Всемирной метеорологической организации сообщил, что развитие явления Эль-Ниньо в перспективе вызовет рост температур на территории России. Добавлю, что явление – это естественное природное явление, не связанное с деятельностью человека. Оно возникает периодически примерно раз в 2-7 лет и характеризуется повышением температуры воды в экваториальной части Тихого океана.
0: Про фестивали.
2: Сегодня в Гостином дворе завершается Московская международная книжная ярмарка. В этом году главным почетным гостем впервые стал Китай, чей павильон расположился в самом центре площадки. Свои новинки привезли издатели из 11 стран. Гости ярмарки покупают фэнтези, детективы и детские книги. Одна из посетительниц отметила, что детей больше всего привлекают издания с машинами и знакомой техникой. Также одним из почетных гостей ярмарки стал помощник президента Владимир Мединский. В своем слове Мединский отметил, что в эпоху искусственного интеллекта люди разделяются на тех, кто управляет ей, и тех, кем управляет искусственный интеллект. Китайский поэт Цзяо Лихун отметил, что русская литература оказала огромное влияние на китайскую. Посетители также активно интересуются павильонами Саудовской Аравии, Ирана, Катара и Омана. Ярмарка давно вышла за рамки книжных развалов. Каждый час проходят встречи, лекции и обсуждения. А главным итогом ярмарки станет то, что тысячи новых книг, которые разъедутся по домашним библиотекам.
0: Про погоду.
2: На следующей неделе в Москве ожидается возврат тепла. Об этом рассказал синоптик Александр Шувалов. По его словам, переломным днем станет среда. Дожди закончатся и начнется потепление. Самый холодный день будет во вторник. Температура днем составит около плюс 12, а ночью от плюс 5 до плюс 9 градусов. Начиная со среды, давление вырастет, а ветер сменится на юго-западный. Уже в четверг потеплеет до плюс 20 градусов. Курс доллара на выходные и понедельник 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: очень важно, друзья, не прохлопать, что называется, свое счастье. Ну, например, свою мечту, если она у вас есть, самая заветная, Авторадио обязательно поможет исполнить. Это гарантированно. Но для этого нужно стать участником игры «Много денег». Кстати, мы работаем в турборежиме. Это супер уикенд, и возможности выиграть хорошую сумму есть у каждого.
1: «Много денег» на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ох, как сбываются, друзья мои. Очень скоро, 10 сентября, третий суперфинал игры «Много денег», и ваше заветное желание может быть исполнено. Ну, а в ожидании этого события мы продолжаем разыгрывать в игровых эпизодах третий из 5 миллионов. В общем-то, арифметика очень плохая, очень простая. 5 суперфиналов, 5 миллионов, и плюс еще один дополнительный от нашего партнера Озонбанка, который подарит дополнительный суперфинал, чтобы шансов выиграть было у большего количества людей. Ну и плюс ко всему наш партнер удваивает все выигрыши. Сегодня в банке у нас 9000 рублей, и, возможно, они могут стать вашими. Что для этого нужно сделать? Очень просто: зайти на сайт авторадио.ру, рассказать нам о своей мечте с помощью удобного сервиса, ну и, конечно, самое важное — это заменить привычные гудки на своем мобильном телефоне на гимн Авторадио. Вот вам, пожалуйста, простые примеры. Вера Лаврикова из Москвы закрыла автокредит и стала победителем первого суперфинала. Автокредит, кстати, был больше 1 000 000 рублей. И из Санкт-Петербурга наш слушатель Евгений Крицкий также заменил гудки на гимн Авторадио. Ему дозвонились во втором суперфинале, и вуаля, 1 000 000 у него в кармане. Такая была мечта. Вы же можете мечтать о чем угодно, никаких ограничений в этом плане нет. Напомню, что до третьего суперфинала остается считанные дни, и уже 10 сентября одно из ваших самых главных, может быть, самых заветных желаний, не знаю, посетить Северный полюс, например, может сбыться. Ну что ж, пора останавливать авторадио-рулетку и выяснять, с кем же мы сыграем на 9000 рублей, а, соответственно, как я уже говорил, благодаря нашему партнеру, на 18, потому что все, собственно, все выигранные деньги удваиваются. Итак, у нас на связи Ольга из Москвы. Ну, хорошая мечта у нее — закрыть кредит на машину. По-моему, вот схоже с нашей первой суперфиналисткой. Давайте выясним, что за автомобиль, какой кредит и вообще большая ли эта сумма. Хотя, опять-таки, для авторадио нет совершенно ничего невозможного, как я уже вам говорил, друзья. Ну, итак, звоним Ольге. И, конечно, надеемся, что услышим гимн Авторадио. Без этого игра не продолжится. Замечательно. Это замечательно. Слышим гимн Авторадио. Заявка уже есть на победу. Ольга, отлично. Первый и самый важный шаг сделан. Ольга, здравствуйте. Это Авторадио. Вы в прямом эфире. Меня зовут Олег Пивунов. И я знаю, что у вас есть мечта закрыть кредит на машину. Все верно я сказал?
2: Да, Олег, все верно, но, видимо, я его не закрою, поскольку я сейчас не слушаю Авторадио.
0: А вот здесь вы совершенно не правы. Ну, во-первых, Авторадио нужно, конечно же, слушать, но ваш номер играет неограниченное количество раз, поэтому вы можете стать суперфиналистом без проблем. И 10 сентября в третьем суперфинале ваша мечта еще может сбыться. Самое главное, чтобы вы выполняли все условия. А я слышу, что гимн Авторадио установлен, это здорово. Но песенку предыдущую вы, я так понимаю, мне не назовете, да?
2: Не назову, безусловно. И знаете, только хотела вам сказать, все мои друзья очень просят убрать, как они говорят, дурацкий мой звонок. А я упорно не убираю. Вы мне дозвонились, Олег.
0: Вы правильно сделали, что убрали эти гудки, никому не нужные. А вот гимн Авторадио вам обязательно поможет. Ольга, спасибо. Не расстраивайтесь, не огорчайтесь. Вы уже победитель. В любом случае, 3000 рублей за гимн Авторадио к вам улетают. Удвоенные, естественно, благодаря нашему партнеру на карту Озонбанка. Озонбанк удвоил ваш выигрыш. Выигрыш, соответственно, 6000 рублей уже ваши. Поздравляем. Я запускаю Авторадио-рулетку. Напомню, что у нас, друзья, идет супер уикенд, очень много игровых эпизодов. В банке, соответственно, 11000 рублей остается. И еще раз призываю всех обязательно внимательно слушать прямой эфир Авторадио, если хотите побеждать и выигрывать приличные суммы денег. Желаю вам огромного

0: Удачи. Ну и напомню, конечно, что в конце года Озонбанк в дополнительном суперфинале исполнит еще одну мечту одного из вас, друзья. Ну а прямо сейчас заходим на сайт авторадио.ру и, собственно, меняем гудки на гимн Авторадио и рассказываем в мечтоботе о своей мечте. Это очень важно. Побеждайте. Удачи вам.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в Севергазбанке. Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. Севергазбанк. Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 700 25 52. Звонок бесплатный.
1: АО «Банк СГБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.
2: Замерзаете? Тепло приходит с бобром. Мощные тепловые пушки и надежные конвекторы спасут от любого холода. Прогреем дом, склад и стройку. Тепловое оборудование в магазине «Бобер». Вологда, Ярославская, 11А.

0: Выбирайте Wildberries.
1: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое – 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте! Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовался.

0: 12+.
1: День рождения Ашан. Совсем скоро, а все выгодно уже. Приходите ашаниться по покупательным ценам и покупайте сыр сливочный Ашан Красная Птица всего за 79 рублей 99 копеек. Праздник начинается с Ашан.
2: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры.

0: Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка 2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Авторадио.

Ну а благодаря проекту «Большая дискотека Авторадио Уикенд», друзья, вы можете не 42 и не 45, а целых 180 минут наслаждаться прекрасной танцевальной музыкой, ярчайшим миксом, ну, от которого, собственно, знаете, мурашки просто бегут по коже, особенно у тех, кто ценит и понимает и разбирается в танцевальной музыке. В общем, не буду многословен. В 18.00 лучше услышать это лично. Включайте Авторадио максимально громко вместе с друзьями и наслаждайтесь большой дискотекой Авторадио по выходным. Это будет великолепно. Олег Пивунов меня зовут. Всем еще раз большой привет.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 8. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 11 градусов и осадки. Спонсор программы ООО «Тоталекс». Стоматология «Акула».
2: Свою улыбку прятать не спешите. В стоматологию «Акула» приходите. Лечение, протезирование, имплантация зубов. Надежно, быстро, качественно. Стоматология «Акула». Окружное шоссе 26, ТЦ «Шоколад», первый этаж, правое крыло. Телефон 8-931-500-0099. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Стоматология «Акула».
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237. А вы уже подготовили автомобиль к осеннему сезону? Мы знаем, где это сделать выгодно и с гарантией. Только до 15 сентября в автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99. 99.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
4: По КЛ Стрит, ОГРН, 116774678076, город Москва.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер прибыли в Киев. Кадры их встречи на железнодорожном вокзале опубликовали СМИ. Накануне спецпосланники встретились в Москве с президентом России Владимиром Путиным. По заявлениям Кремля и Белого дома, Владимир Путин проинформировал собеседников об обстановке в зоне проведения спецоперации. Стороны также затронули и экономическую повестку. В свою очередь, как пишет газета РУ, президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что перед приездом американских переговорщиков провел совещание и подготовил предложение по урегулированию конфликта.
0: Про деньги.
2: В Госдуме готовят законопроект, который изменит правила выдачи акций сотрудникам в качестве бонусов. Об этом сегодня написала РИА Новости. Согласно документу, компания сможет передать работникам по всем мотивационным программам не более 10% своих акций. Для непубличных компаний сделают исключение. Если все акционеры единогласно согласятся, это ограничение можно не применять. Акции будут распределяться по закрытой подписке, то есть только среди заранее определенного круга людей. Совет директоров должен будет ежегодно отчитываться о реализации программы. Если Госдума одобрит законопроект, новые правила начнут действовать с 1 декабря этого года.
0: Про школу.
2: В российских школах начался месяц профориентации. Об этом сегодня заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр сообщил, что в школах всех регионов в течение почти 4 недель пройдут профориентационные мероприятия, которые дадут старт этой работе в новом учебном году. По его словам, масштаб беспрецедентный. Единая модель профориентации охватывает более 8,5 миллионов учеников. Кравцов также рассказал, что в федеральном проекте «Билет в будущее», который помогает школьникам определиться с профессией, задействовано более 14 тысяч партнеров. В прошлом учебном году около 1,5 миллионов школьников приняли участие в профессиональных пробах, а более 2,5 миллионов посетили с экскурсиями предприятия.
0: Про людей.
2: Около 6% работников относятся к категории токсичных. Такие данные приводят различные мировые исследования. По словам специалистов, токсичная атмосфера всегда проявляется через конкретные паттерны поведения, пассивную и прямую агрессию, снобизм, уход от ответственности и отсутствие открытого диалога. В таком коллективе человек постоянно сталкивается с обесцениванием, публичной критикой и ощущением, что качественный результат нужен только ему. Если прямая просьба прекратить некорректное общение игнорируется, а руководство закрывает на это глаза, токсичность стала частью корпоративной культуры, и специалисту безопаснее сменить работодателя. Если же проблема заключается в одном деструктивном человеке, компаниям не стоит бояться с ним расставаться. Убрать такой источник напряжения из команды – единственный способ сохранить здоровую атмосферу и вовлеченность остальных сотрудников, заявили специалисты. Официальный курс доллара на выходные понедельник, по данным Центробанка, составил 86 рублей 59 копеек. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 100 рублей 57 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет главное

выходным. 3 часа яркого микса. Самой лучшей танцевальной музыки, которая никого не оставляет равнодушной. Зовут меня Олег Пивунов. Всем здравствуйте, дорогие мои приемчики. Можно делать свои погромче и любыми способами нас слушать. Конечно же, если вы в автомобиле, в пути, друзья, счастливой вам дороги, тоже можете пританцовывать, но только не отвлекайте водителя. Ну а всем остальным еще раз хорошего вечера.

0: через пару минут. Реклама.
1: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Скажи 300.
5: 300.
4: Отучись на тракториста.
6: Учебный центр «Спецкадр» проводит обучение на тракториста, машиниста, экскаватора, бульдозера, водителя-погрузчика, оператора «Харвестера» и «Форвардера». Учебный центр «Спецкадр». Город Вологда, улица Горького, 91. Телефон 8 800 222 89 90.
7: Нужен инструмент, который не подведет? Профессиональный электроинструмент DCK. Мощь, выносливость и точность в каждой детали. Магазин инструмента «Бобер». Официальный представитель в Вологде. Ярославская, 11А. Стройте на века вместе с DCK.

0: и снова танцуем. Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
4: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
7: Красота-то какая, лепота.
8: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
14: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
15: Сейчас главное верить и ждать.
11: Скажи счастью «да».
16: Ты выйдешь за меня замуж?
15: Да.
11: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем». 16+.
17: Вы владелец бизнеса.
18: А значит, работаете за...
19: Троих.
20: Четверых.
21: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
22: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 8. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 11 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
3: В автосервисе «Автоимпульс» осмотр подвески и тормозной системы, а также проверка технических жидкостей всего за 999 рублей. «Автоимпульс» 55-66-99. 55-66-99. Акция действительна до конца месяца.
0: Реклама на «Авторадио». 70-72-82.

0: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 19.00.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главное

Ах, как же летит время, когда проводишь его хорошо в прекрасной компании. Ну вот мы с вами, друзья, уже и долетели просто с какой-то гиперскоростью до второго часа большой дискотеки Авторадио по выходным. Если кто-то не знает, это наш чудеснейший проект, замечательная рубрика, в которой три часа вы наслаждаетесь миксом ярким, танцевальным, летним даже скажу, невзирая на календари. Так что делаем громче. Зовут меня Олег Пивунов. Всем еще раз привет.

0: Радио. Продолжение следует. Реклама.
1: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Кто наведет идеальный порядок на даче? Конечно, Бобер. Для вас огромный выбор кусторезов и садовых измельчителей для легкой работы в саду. Ждем вас в Вологде на Ярославской 11А. Выбирайте с умом, экономьте с Бобром.

0: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатно.

0: 12+.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
2: ОКЛ Стрит, ОГРН, 116774678061, город Москва.
3: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Сегодня в 20:20 на НТВ. 6+.
4: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».
5: Я

0: Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+. Авторадио.

мне кажется, этот день уже пришел, друзья. Не нужно ждать ничего такого волшебного. Оглянитесь просто. Волшебство, возможно, уже рядом с вами. Большая дискотека Авторадио по выходным продолжается, да. Этот день дарит вам 3 часа микса, и уже, собственно, почти половина программы позади, но впереди-то еще очень много прекрасных звуков и ритмов, под которые мы вместе с вами будем танцевать. Зовут меня Олег Пивунов, здравствуйте! Всем советую оставаться на волне любимого Авторадио, и с прекрасным настроением мы будем двигаться только вперед. Все предпосылки у нас есть для того, чтобы достичь успеха. А в чем заключается наш сегодняшний успех? Ну, конечно же, прекрасно отдохнуть. Такую цель мы с вами ставим друг перед другом и помогаем. Лучи добра во все города вещания любимого Авторадио летят. Хорошего еще раз вам настроения желаю. Прекрасного вечера. Ну и музыка. Музыка наша звучит громко.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 8. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 11 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Нравится мне. Нравится мне.
1: Авторадио.
2: Авторадио.
1: Авторадио.
2: Главные звезды. Главные хиты. Это «Большая».

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главное звездное.

Знаете, друзья, я вообще сторонник того, что зря ничего в этой жизни не бывает, и никакие времена зря не приходят и не уходят. Потому что наша жизнь состоит, знаете, как мозаика из всех этих событий, и они наверняка просто обязательны в нашей жизни, чтобы прийти туда, где мы находимся сейчас. Ну а где мы с вами находимся? В прекрасном, во-первых, настроении, да еще и слушаем большую дискотеку Авторадио по выходным. Это и продолжаем делать. Третий час зажигательного микса. Зовут меня Олег Пивунов. Приемники делаем громче, звук на максимум.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный...

0: Генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
1: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: рекламы и снова танцуем. Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob. ОРВВ, ОГРН, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской полный полет, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи,
2: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
1: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
0: Битва поколений, пятый сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.

0: 12+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
1: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

До красна буквально раскалились приемники. Мне кажется, это третий час большой дискотеки Авторадио по выходным. Самый яркий микс специально для вас, чтобы вы могли потанцевать, расслабиваться, подпевать любимым песням, ну и вообще проводить это время так, как положено его проводить во время дня, который мы отдыхаем. Да-да-да-да. И дальше двигаемся в том же ритме, естественно, только вперед с любимым Авторадио. Зовут меня Олег Пивунов. Всем прекрасного настроения, друзья, и еще раз вам здравствуйте. I'm

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 8. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 11 градусов и осадки. Спонсор программы ООО «Тоталекс». Стоматология «Акула».
2: Свою улыбку прятать не спешите. В стоматологию «Акула» приходите. Лечение, протезирование, имплантация зубов. Надежно, быстро, качественно. Стоматология «Акула». Окружное шоссе 26, ТЦ «Шоколад», первый этаж, правое крыло. Телефон 8-931-500-0099. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Стоматология «Акула».
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
4: «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.

0: Играем 112-77-47-03 18-40. 18+.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один.

Ну вот мы, друзья, с вами и долетели, так сказать, до чудесного момента, замечательного вечера, когда мы с вами наслаждаемся компанией друг друга и прекрасной музыкой. И ничем более. Не отвлекают нас, ну, никакие хлопоты и заботы. Надеюсь, это именно так, и всем этого желаю, друзья. Прекрасного настроения, оставайтесь в компании любимого авторадио. Зовут меня Олег Пивунов. Еще раз всем большой привет.

0: Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поиске.

жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: 12+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зверинова и Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
6: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 8. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 11 градусов и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
0: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
3: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Скажи счастью «да».
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Никаких возражений. Чилить так чилить, друзья. Давайте это делать только вместе и под самую прекрасную музыку. Ну а как добраться до любимой волны? Конечно, способы есть. Это FM-приемник, где бы вы ни находились. Интернет-вещание, пожалуйста. В конце концов, скачайте мобильное приложение и слушайте нас в любом месте со своего смартфона. Ну или просто скажите умной колонке «Включи авторадио». И вуаля, вы погружаетесь в мир прекрасной музыки. Зовут меня Олег Пивунов. Еще раз всем большой привет.
1: Вчерашний

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Реклама. Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Скажи 300.
7: 300.
6: Отучись на тракториста.
8: Учебный центр «Спецкадр» проводит обучение на тракториста, машиниста, экскаватора, бульдозера, водителя погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Город Вологда, улица Горького, 91. Телефон 8 800 222 89 90.
9: В автосервисе «Автоимпульс» осмотр подвески и тормозной системы, а также проверка технических жидкостей всего за 999 рублей. «Автоимпульс» 55-66-99. 55-66-99. Акция действительна до конца месяца.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
4: Авторадио.

выходишь здесь. Ну, будь здорова, привет.

0: Реклама. Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
1: Официальный дилер Белджи «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
0: А вы уже подготовили автомобиль к осеннему сезону? Мы знаем, где это сделать выгодно и с гарантией. Только до 15 сентября в автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55 66 99.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

Уверен, что на сегодня ставить цели из разряда выше, быстрее, сильнее мы уже не будем. Давайте посвятим вечер исключительно самим себе и хорошей компании. Приемники, которые звучат на волне авторадио, делаем чуть громче, если такая возможность есть, и наслаждаемся прекрасным вечером. Зовут меня Олег Пивунов. Здравствуйте, дорогие мои.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. Знаете, что реально помогает бизнесу дышать свободнее? Рефинансирование в Севергазбанке. Получите комфортный платеж и 3 месяца обслуживания расчетного счета без комиссии. Позвольте себе выдохнуть, а дальше будем расти. Севергазбанк. Поддержка, которая чувствуется. Телефон горячей линии 8 800 725 52. Звонок бесплатный.
5: АО «Банк СКБ». Вологда, улица Благовещенская, 3. Универсальная лицензия номер 2816 от 26.03.2020. Реклама.
6: Официальный дилер Белджи «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Ну а ваша награда – возможность уже 10 сентября исполнить свою мечту с помощью Авторадио, потому что именно в этот день состоится третий суперфинал счастливого сезона нашей фирменной игры. Друзья, напомню, в этом сезоне мы уже закрыли кредит Веры из Москвы размером 1 300 000. Осуществили мечту Евгения из Санкт-Петербурга, который мечтал о 1 000 000 рублей. Ну и с удовольствием продолжим исполнять ваши мечты, среди которых и полет на воздушном шаре, и Кадиллак, как у Пресли, и квартира с видом на Газпром-арену. В общем-то, любую вашу мечту мы исполним, потому что для Авторадио нет ничего невозможного. Все, что нужно сделать, это зайти на сайт авторадио.ру, заменить гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, поделиться мечтой и 10 сентября дождаться заветного звонка из студии. Сейчас мне я, Владимир Бодров. Всем большой привет и море любимой музыки в продолжении эфира. Бледный

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Каждая песня в эфире Авторадио исключительно для вас, дорогие друзья, поэтому не забывайте о том, что слушать нас можно не только в приемнике, но и альтернативными способами. К вашим услугам и плеер на сайте авторадио.ру, и наше официальное мобильное приложение, и даже умная колонка, которой достаточно, так и сказать, включи Авторадио. Выбирайте то, что удобнее, и даже если вы не за рулем, продолжайте движение только вперед в компании со мной, Владимиром Бодровым.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
5: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глупость,

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

Если в любовь, то с головой, если с авторадио, то 24/7, друзья, потому что только так можно получить возможность 10 сентября исполнить свою заветную мечту. А мечты у вас, между прочим, самые разные. Кто-то мечтает полететь в космос, кто-то поплавать с китами, кто-то вообще хочет 500 овец завести. Но для авторадио, напомню, нет ничего невозможного, поэтому мы исполним любую вашу мечту. Вы, главное, расскажите нам о ней на сайте авторадио.ру. Там же замените гудки в мобильном на гимн авторадио, и все, что останется, ждать звонка и наслаждаться эфиром. В нем по-прежнему Владимир Бодров. Всем большой привет!

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.